0: А это группа Cat's Eye, хит Animal. 6 девушек, 3 континента, 2 номинации на Грэмми, и это всего за пару лет. Весьма короткий срок, но девчонки такие успели уверенно выйти в мировую поп-лигу. Так что ждем, ждем от них еще новинок. Надеюсь, они за этим долго не постоят. А вот чего ждать не нужно, так это лучших мировых хитов на Европе Плюс. В ближайшее время с нами Богдан Медведи, приятный свежий подгон Count of Me, еще Алекс Уоррен, Fever Dream, и обещал быть Джон Саммит в компании Инес. Класс. Танцевальная работа Crystallized. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр Вельга. Сегодня в плену туман. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 8, плюс 16 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.
7: Happiness ain't something you sit back and you wait for.

Count of Me. Еще один из артистов живого завтрака с бригадой У Богдан Медведь. Да, до самого главного события этой осени остается совсем несколько дней уже. 25 сентября в Элли-Вики снова соберут тысячи слушателей Европы Плюс в самом большом клубе столицы ВК-стадиум. Вместе разбудим оттуда всю страну. Ожидается много игр, крутейших подарков, горы сэндвичей, круассанов, тонны бодрящего кофе. А из артистов, помимо Богдана Медведя, еще планируется Айова, Тима Белорусских, Лирик и Звонки. Так что рекомендую заглянуть определенно. Будет круто. 25 сентября, ВК-стадиум. Начинаем в 7 утра. Вход абсолютно свободный. А из музыки прямо сейчас послушаем Оливию Дин, Man I Need и коллектив Temper City с треком Self-Aware. В столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И отличного понедельника.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, усаживаемся поудобнее, и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. А услышим Нептунику и What If.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся, в Москве 4 ровно.

Приехал What If. Кто еще не в курсе, то прошу знакомиться. Проект из Гамбурга, Нептуника, за спиной которого почти 100 миллионов стримов у главного хита Marvel, миллионы слушателей каждый месяц и официальные ремиксы для Армина Ван Бюрена, Lost Frequencies. Так что этот проект, который уже давно играет в большой электронной лиге. Далее с нами красотка Биби Рекса и гуру электронной музыки Дэвид Гетта, Dance Track Set Girls, Эдвард Май, хит, проверенный временем, Stereo Love. Услышим Дати, Take Me There.

Sad Girls, Bibi Rexha, Дэвид Гетта в наших приемниках в Москве. 4:33. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Да, легкого понедельника, легкой рабочей недели в целом. Смело остаемся с Европой Плюс. Да, совет будет именно такой. А уж мы как следует качнем настроение до отметки максимум. И помогут нам в этом KDDK с хитом Бамбале. Отменная летняя вещица. Чуть раньше новинка Let Me Forget You от Форайнера и Ларина. Еще раньше French Montana и Макс Би. Добавим хип-хоп музыки. Трек Ever Since You Left Me уже вот-вот на Европе Плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дикей на радиостанции номер один в России, уже 4:48 в Москве. Готовимся к старту нового дня, ждем бригаду в 7 утра по московскому времени. И не забываем, что вечером сегодня нас будет ждать вот такая интересная компания.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чатик приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу-лиу», а созвучно за словом.
5: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Ну что, а вот и наступил прекрасный, чудесный понедельник, с чем я всех и поздравляю. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. 14 сентября 2026 год. На календаре сегодня отмечается день I'm on top of a day, что в переводе означает «у меня все под контролем». День, когда у меня все под контролем. Оказывается, уже 16 лет этому такому нестандартному, необычному празднику. Так что сегодня, даже если ты ничего не запланировал, знай, все хорошо. Все, ну, все сложится как нужно. Под контролем все будет. По крайней мере, у меня для тебя точно все уже запланировано. Рассказываю, что будем делать в ближайшие пару часов. Обязательно музагруз с нами случится. Нужно будет дозвониться, поболтать, ответить мне на вопрос, ответить правильно, забрать подарок. Также удачный созвон. Будем сравнивать три последние цифры ваших номеров телефонов. Ну, тех, кто дозвонится, конечно же, да, что-то совпадает, тоже дарим подарки. Также новости, также гороскоп, также хиты, разумеется. Все уже готово. Доминик Файк ожидает на горизонте. Baby Doll сразу после Sing Me To Sleep. Alan Walker. Ну, открываем мы эту неделю с трека Galaxy, Kungs и Apelous London. Делай громче. Это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Сплетни на работе помогают продвигать карьеру. Официальное заявление психологов. Эксперты утверждают, что обсуждение коллег за спиной позволяет собрать полезную информацию и узнать, кому стоит доверять, а кого нужно остерегаться. Крайне важно собирать сплетни в спорных ситуациях. Знание всех точек зрения позволяет оценить намерения, эмоции и истинные мотивы коллег. Но есть нюанс. Психологи советуют только слушать, но самому не распускать сплетни, чтобы информацию не могли использовать против вас. Исследование показало, что те, кто в курсе сплетен и использует их для своего успеха, получают повышение на 80% чаще. Вот такие вот дела. Мы запоминаем. Мы с вами не сплетники, да? Мы просто анализируем обстановку. Кто у нас дальше там по плану Two Colors совсем скоро? Примадонна, делай громче, летим в это утро. Вместе встречаем понедельник.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: The sun is up. Where are you? Hello от Мизмо на радио номер 1 в России, 5.19 в Москве. Если ты хочешь, чтобы Мизмо здоровался с тобой чаще говорил тебе hello, в своем треке обязательно скачивай приложение Европа Плюс. Оно называется Радио Хаб. Там можно нас слушать, не находясь возле радиоприемника, не находясь онлайн. Все самые свежие подкасты, шоу, прямая трансляция из студии, все там есть, все специально для тебя, поэтому ждем. До гороскопа осталось всего ничего, пару хитов успею для тебя до этого поставить, тема белорусских появится, споет мысли. Также Love You For Life, Loud Luxury, Эмили Робертс. Очень ждем.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно – плюс 8, плюс 16 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, настал момент послушать советы Вселенной на этот день, на этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, сегодня повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным, раньше сегодня легко получится. Дева, вы по-настоящему расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, благоприятный день для романтических знакомств, дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Рыбы, не переживайте. Ваши услуги никто не успеет приписать себе. Вот что говорит Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Удачный созвон совсем скоро, сразу после Sweet Summer Nights, Филатов, Кэрос и Денис First и DNC. Успеем послушать Cake by the Ocean прямо сейчас.
0: Крутой подъем
1: на Европе Плюс.

Summer Nights на радио номер один в России. Настал момент дарить подарки. Да, 5:35. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Удачный созвон. Начинаем. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: «Радиовкусный созвон».
1: Итак, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Эрни. Эрни, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела, как настроение твое?
2: Настроение отличное. С утра дозвонился, да и в Рум Плюс только не звонил.
1: О, замечательно, замечательно. Значит, вопрос следующий. Я узнал, что сегодня, 14 сентября, такой неофициальный праздник празднуется. Праздник, когда день, когда все под контролем. Скажи, у тебя в жизни чаще все под контролем или вот как-то хаотично, как вот как идет, так идет?
2: Не, ну больше под контролем.
1: Больше под контролем, хорошо. Ты организованный человек.
2: Да, такой.
1: О, слушай, ну это здорово, это правильно. Хотя иногда, знаешь, легкого беспорядка тоже можно добавить слегка для разнообразия, для, знаешь, для красок в жизни. Хорошо, с нами на связь также Вадим. Вадим, и тебе тоже большой привет.
3: Доброе утро, привет.
1: Доброе. Вадим, ну ты тоже делись с нами. У тебя все под контролем в жизни? Или ты больше любишь, когда так, на фристайле живется? Вот как происходит, так и происходит.
3: Не, все-таки лучше, когда планируешь.
1: Хорошо, согласен. Согласен. Любая импровизация лучше, это спланированная импровизация, как говорится. Так что в этом плане мы все с вами в одной команде. Я тоже стараюсь ответственно подходить ко многим вещам в жизни и планированию в том числе. Но, скажу честно, у меня не всегда получается. И когда не получается, я просто отдаюсь судьбе. Говорю, ладно, ну пускай вот как оно случается, так и случается. Я буду делать все, что в моих силах. Вот как и сейчас, парни. Буду делать все, что в моих силах. Посмотрим, если хоть одна цифра у вас в конце номеров телефонов совпадет. Все, каждый получит крутой шопер от Европа Плюс. Вы готовы пробовать?
3: Да.
1: Окей. Вадим,
3: да,
1: ты
3: давайте
1: тоже?
3: Давайте попробуем.
1: Ну все, тогда пробуем. Эрни, мы с себя начнем, потому что ты первый дозвонился. Последняя цифра твоего номера телефона. Что там?
3: 8.
1: Так, Вадим, у тебя?
3: 0.
1: Не совпадение. Ладно, идем дальше. Эрни, давай предпоследнюю.
3: 8.
1: Еще раз 8. Вадим?
3: 7.
1: Уже близко, но все равно не то. Эрни, давай третью с конца. Что там?
3: 0.
1: Так, Вадим?
3: Да ладно, 0.
1: Ну вот же! Вот оно! Ребята, ну вы посмотрите, как у нас понедельник-то с вами начинается с прекрасного совпадения, которое, кстати, и запланировать было невозможно. Вот воля случая, мы отдались судьбе, и все сложилось как нужно. Эти аплодисменты для вас, парни.
3: Ура! Спасибо, ура.
1: Да, шоперы от Европы Плюс, классные, модные, отправляются вам в руки. Я желаю чудесного понедельника и вообще классной недели. Услышимся еще на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Пока-пока. Спасибо большое.
4: Всего хорошего.
1: Больше хитов впереди. Рима и Селена Гомес прямо сейчас. Calm Down специально для тебя.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачи.

Чудесная совместная работа от Селены Гомес и Римы. Calm Down на радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы плавно движемся к финалу этого часа. Дюк Дюмон и Эми впереди Need You. Сразу после Give Me Something, One Republic.

0: Good morning, Amy. Need you 100% на радио номер один в России. Да, это мое обращение к тебе. Ты нужен мне на 100%, потому что впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 6 утра. А вот и Павел Беседин с новостями пришел к нам. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россия начала переходить на сотовую связь пятого поколения.
2: Ну, конечно.
3: В крупных городах гражданам стал доступен стандарт 5G. Пока все операторы большой четверки подключили только Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. А вот отдельные операторы подключили 5G еще в 13 городах, среди которых Тверь, Самара, Новосибирск, Казань, Великий Новгород, Краснодар, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Уфа и Ярославль. До конца года сети 5G появятся еще в 50 российских городах. Пока всеми преимуществами стандарта могут воспользоваться только владельцы смартфонов на Андроиде, в Минцифры добавили, что доступность 5G в России для обладателей айфонов зависит от решения компании Apple.
2: И что же это означает, Паш? Что мы уже интернет, он уже будет, мы его будем видеть?
3: Практически будешь в интернете круглосуточно.
2: Ой, ну не хотелось бы на самом деле. Как реальная жизнь куда пропадет?
3: Нет. А это все добровольно, не хочешь, не надо.
2: Я буду стараться не только через 5G общаться, Паш.
3: Почтовые голуби?
2: Не, ну я имею в виду...
3: Азбука Морзе, что там у тебя?
2: Личный контакт, начнем с него.
3: Это хорошо, это хорошо. Пока ты занимаешься личными контактами, роботы-кассиры могут появиться вскоре в России. В Минпромторге не исключают возможности внедрения таких технологий в нашей стране. В ведомстве рассказали, что человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами, конечно же, не планируется. Сейчас для торговли также разрабатываются системы машинного зрения и технологии, которые позволяют роботам самостоятельно перемещать товары.
2: Ну, здорово. Я, правда, себе представляю, что роботы тоже будут играть в эту игру, мол, Зина, надо товар отменить. Зина сейчас подойдет отменить товар, и ты все равно будешь стоять на кассе, вот это вот, ждать, да. Но проблемы не уйдут никуда, Паш, мне кажется. Зависания какие-то. Но я не только пессимистично смотрю, оптимистично тоже, это круто, все быстро оптимизируется, да, можно по кнопочкам, по QR-кодам, вот это все быстро можно будет делать, да.
3: Я считаю так, Миш, надо вот дождаться появления первого робота кассира
2: и потом...
3: И прям потестить его.
2: Да, 100%. По одной шоколадке покупать весь день.
3: А ты жесткий. Пока Миша думает, что делать с роботами-кассирами, расскажу вам, что новый мультимиллионер появился в России. Музыкант Николай из Курска выиграл в лотерее. Знаешь, сколько, Миш?
2: Я уже вот не знаю, Паша. Сколько можно?
3: 12 миллионов рублей.
2: С ума сойти.
3: РИА Новости сообщает, что Николай в течение последних года периодически участвовал в лотереях. Специальной стратегии при выборе билетов у него не было. Он полагался на интуицию. В этот раз он приобрел около 10 билетов, один из которых и принес музыканту заветный суперприз. Часть средств он планирует использовать, чтобы помочь родителям. Оставшиеся деньги пойдут, конечно же, на развитие музыки и на текущие расходы. 10% суммы новый мультимиллионер обещал отправить на благотворительность.
2: Круто! Круто, и родителям поможет, и студию себе оборудует, и вон, и еще на благотворительность денежки выделены, ну, молодец.
3: Если Коле нужно кто-то на бэк-вокал, да, то, да, в принципе, мы можем, наверное.
2: А я уже пишу ему, Паш, честно говоря.
3: Да?
2: Честно говоря, я под столом уже там отправляю ему.
3: Я буду гитары подносить тогда.
2: Хорошо, ну а пока послушаем наше творчество, наши хиты «Bust My Michelle», «Play Man Hadley», а прямо сейчас «Медуза» и «Кендрика Мамел» на Европе+.
0: Крутой подъем.

Мэрис Марс, Лилик, New Vibe, Who Reads на Европе Плюс. Да, мы плавно двигаемся далее. У нас гороскоп на горизонте виднеется. До этого Crazy in Love успеем послушать Beyoncé и Jay-Z. Также Temper City появится, Self-Aware. Ну и музагруз тоже случится с нами в этом часе. Не пропускай.

0: гороскоп.
1: Советы вселенной на этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Овны сегодня повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, денег будет у вас хватать, и день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дело до конца, может успешно и вовремя совсем справитесь. Раки вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится. Дева, вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обязательства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Рыбы, не переживайте, ваши заслуги никто не успеет приписать себе. Вот что говорит нам вселенная. Впереди муз-загруз сразу после Divac, Slow Down и End of the World тоже успеем послушать. Майли Сайрус прямо сейчас на Европе+.

Slow Down, Европа Плюс, мы летим вперед, музагруз начинается, 745-6565, код Москвы 495, набирай номер, дозванивайся, поиграем, поболтаем, может быть, уйдешь с подарочком в этот понедельник, 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, классная термокружка у нас имеется. Будем пробовать сейчас ее дарить. Возможно, ее Карина сегодня заберет. Карин, привет тебе.
2: Привет, Европа плюс.
1: Привет. Ну рассказывай, как дела, как поживаешь? Чего нового происходит у тебя?
2: Замечательно, очень хороший день, потому что последний раз вам дозваниваюсь 6 лет назад.
1: Вот.
2: Представьте, сколько времени пыталась.
1: Вот какая красота! Вот, ты видишь как? Но иногда, да, иногда вещи случаются не так часто. Не так часто, как хотелось бы. Но зато грандиозно. Я надеюсь, сегодня удастся победить. Мы будем играть в загруз. Ты как вообще, готова?
2: Готова.
1: Ну, хорошо. Странно было бы, если бы ты такая. Да нет, что-то не хочется. Все, расход. Я такой, ну ладно, Карин, как скажешь. Ну, поиграем. Значит, у меня есть несколько фактов. Угадаешь, о каком исполнителе речь. Все, термокружка сразу же полетит тебе в руки. Факт номер один. У этого парня вышел альбом, он называется «Iceman». На обложке рука в перчатке Майкла Джексона. Да. Еще... Что еще? Он в 26-м году установил необычный рекорд, стал первым артистом, у которого 400 песен в Billboard Hot 100. Вот, в общем, очень-очень талантливый парень, такой обаятельный. О ком идет речь? Вариант один. Может быть, это Дрейк. А может, Эд Ширан? Вот такие два варианта. Либо Дрейк, либо Эд Ширан. У кого есть альбом «Iceman» и у кого 400 песен в билборде? О ком речь? Ну, что думаешь, Карин?
2: Давайте попробуем вариант 2.
1: Вариант 2. Эд Ширан. А, слушай, а ты знакома с творчеством первого или второго? Или...
2: Нет. Нет, наугад, пальцем в небо.
1: Ну, наверняка ты знаешь какие-то хиты, но просто как бы вот именно не суперфанатка. Пальцем в небо, хорошо, принимается. Итак, твой ответ Эд Ширан, и это... К сожалению, нет, Карин, к сожалению, нет. Речь именно о Дрейке, о рэп-исполнитель, да, не так давно у него выходил альбом именно с рукой в перчатке Майкла Джексона на обложке, которую, кстати, если мне не изменяет память, он на аукционе выкупил специально для пиар-компании своего альбома, и 400 треков в билборде, это тоже про него. Эд Ширан, безусловно, невероятно талантливый, у него тоже куча фактов о нем есть. Я вот знаю, что у него татуировка кетчупа, которую он очень любит, и на руке вот изображена. Ну да ладно, Карин, знаешь, победа, как когда мне всегда не удавалось забрать приз, мне все вокруг говорили: «Миш, главное участие». Я сначала думал, зачем вы мне это рассказываете, а потом думал, ну с другой стороны, вот утро понедельника, как его креативно провести в эфире Европа Плюс, разумеется. Карин, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Ну тебе спасибо. Какие планы на вторую половину сентября? Чем будешь заниматься?
2: Вам дозваниваться.
1: О. Хорошо, ну тогда я буду ждать. Прекрасной недели тебе желаем. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Ага. Всего доброго.
1: Больше гитов впереди. Кьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта появится прямо сейчас. Шайн, делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

to me, Алаки Калет на Европе Плюс, 6.50 в столице. В финале этого часа Энрике Иглесиас появится, Tired of Being Sorry, также My Million Enemy. Послушаем Стромая. В LA Вики тоже ждем уже меньше, чем через 10 минут.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россия усилила санитарный контроль на границах. Больше миллиона россиян воспользовались мобильным избирателем. И синоптики рассказали, что нас ждет предстоящей зимой. Далее подробности. Но начнем с главного события этой осени. 10 дней остается до живого завтрака с бригадой У. Он стартует 25 сентября ровно в 7 утра по Москве в крупнейшем клубе столицы ВК «Стадиум». Вэл и Вики подготовили невероятно крутые подарки и сюрпризы, а также ароматный кофе и вкуснейшие круассаны. На живом завтраке с бригадой У выступят самые драйвовые артисты. Это Айова, Тима Белорусских, Лирик, Звонки, а также Богдан Медведи, который впервые прилетит в Россию специально ради живого завтрака с бригадой У. Еще раз, 25 сентября с 7 до 10 утра, вход свободный. К другим событиям. Россия усилила санитарный контроль на границах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ужесточения вызваны рисками лихорадки Эбола. По ее словам, сейчас проверяют всех, кто возвращается из эпидемически неблагополучных стран. Специалисты на российской границе фиксируют у всех въезжающих повышенную температуру и прочие признаки ухудшения состояния здоровья. Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже свыше миллиона человек. Сервис предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн. Аномально теплая и влажная зима ожидается на большей части территории России. Как рассказали синоптики, температура воздуха в среднем может превышать норму на 3-4 градуса. Причем сильнее всего потепление будет заметно в центральной части страны и южных регионах. Максимальное отклонение от климатических значений ожидается в феврале. Количество осадков в январе может оказаться на 30 или даже 40% выше нормы. Причиной такого сценария специалисты называют климатическое явление «Эль-Ниньо». Россиянам пообещали не только оттепель и обильные снегопады, но также снежные бури, туманы и гололед. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля и 26 копеек. Евро тоже похудел, 97 рублей и 87 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Фух, ну что, начнем. 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Эх, Вики, сколько же всего хочется обсудить, но, судя по всему, не имеем такой возможности.
1: Хватит издеваться надо мной. Да, я с утра прикусила язык. Достаточно сильно, впервые так сильно прикусила язык, там аж гематома на языке. Ну, ничего страшного, Пашенька Беседин мне сказал, говорит, поешь мороженое. Вот я села мороженого, полечилась, так сказать.
0: И как?
1: Никак. Мороженое вкусное было.
0: Спасибо, Паш, и девчонка деньги потратила лишние. Ну, хотя бы скажи...
1: Сто. Что тебе сказать?
0: Молодец, а? Молодец. Молниеносная реакция. Какая еда стала причиной этой травмы?
1: Сушеный манго.
0: Сушеный манго.
1: Да. А он такой достаточно твердый, я так...
0: Берегитесь. Ты отбирала у кого-то, как будто бы у самой себя.
1: У самой себя, да.
0: Ну что ж.
1: Сухофрукты, вот у них даже название такое, сухофрукты, да, опасное какое-то.
0: А вот изюм бы ела?
1: Нет, конечно.
0: Ну это не вопрос, это не сказанное предложение.
1: Изюм
0: бы ела, было бы все нормально.
1: Возможно, он помягче.
0: Да, да. Ну что ж, вот с таких вот новостей физиологических начнем, да, пожалуй, эфир? Впереди бригада Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Бригада У Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 9 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравлял
3: с
2: бы.
3: С чем?
2: Но я тебя поздравляю. Вот весь твой день до момента твоей встречи с сушеным манго.
3: Ага.
2: День у меня все под контролем.
3: У меня вообще не под контролем.
2: Поэтому сегодня номинация звучит так. Контрольная работа. Очень приятно.
3: Хорошо.
2: И представлены в ней Calvin Harris и Hurts Under Control. Один из моих любимых треков, между прочим.
3: Да, да.
2: Да?
3: Угу.
2: А еще здесь же Афроджек и Ева Симмонс Take Over Control. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который вам сегодня вот как-то больше нравится.
2: И победителя послушаем в эфире полностью.

0: Скарлетт Лоп, это Феликс Йен и Рэй Далтон, бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Я понимаю, день сложный, но попробуй достать вот тот конвертик.
1: Достаю, вскрываю его.
0: А там почти 59% голосов победителей сегодня. Это Кевин Харрис и Хёртс.
1: Слушаем.
0: Under control.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Мы это артисты живого завтрака, группа Йова в бригаде У на Европе плюс. 7:19 в Москве. И что будет?
1: Расскажу вам про новый рекорд Гиннесса.
2: Погоды. Садовый центр Вельга. Сегодня в плену облачно. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер северный. 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
7: Категория 18+.
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Мобильное приложение Европа Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
11: 12+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Шакира и Бурнобой в бригаде «У» на Европе плюс. 7:25 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Да, рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде «У».
1: Ну вот ты знаешь, я вот смотрю на этот рекорд, сейчас расскажу про него, и немножечко завидую, потому что я обожаю путешествовать, но я все-таки девочка, и я люблю путешествовать более-менее с комфортом, ну более-менее.
0: Ну ты знаешь, в какой-то степени получается я девочка, если уж так рассуждать.
1: Нет, потому что мне кажется, ты более такой...
0: Ну это да, я более.
1: Более дикарь. Ну вот мы когда с тобой были на пляже, с галечном пляже, ты нормально по гальке ходишь, не как я.
0: Я терплю.
1: Вот, ну поэтому рекорд тебе подходит. Итак, ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии.
0: От Стамбула до Ирландии.
1: Он прошел 10 стран, ну чтобы ты понимал. Значит, он...
0: Часть маршрута по воде прошел?
1: Ну как-то пешочком везде
0: шел. Великий человек.
1: Да, ну в общем, начал в Турции, потом Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия. Хорошие, кстати, страны, интересные. Франция, Англия, Уэльс и потом вернулся в родную Ирландию. Говорит, что, конечно, ему было сложно, потому что он шел год.
0: А вот что бывает с людьми, которые перечитают «Властелина колец».
1: Да, 369 дней он шел, представляешь?
0: Путешествие хоббита буквально.
1: Да. Да.
0: Что, что, да.
1: Ты просто хотела сказать, что я посмотрела 10 минут сериала.
0: Угу.
1: Вот. «Властелин колец», да.
0: И что, как?
1: Ну, пока не знаю, но я решила опровергнуть, что все хвалят. Наоборот, его как-то не хвалят. Думаю, может, он все-таки не так плох, как все думают.
0: Ну, и посмотрела целые 10 минут, молодец.
1: 10 минут пока неплохие. Итак, 369 дней он шел, сказал, что, в принципе, было достаточно, ну, нормально. Угу. Более-менее.
0: Но на ноги лучше не смотреть.
1: На ноги лучше не смотреть. И говорит, и зимой, конечно, было неприятно идти босиком.
0: Не успел в летний период добраться.
1: Не успел.
0: Ну, молодец. Говорю словами его матери. Молодец,
1: молодец,
0: доволен, молодец.
1: На целый год. Тем временем в Чехии ночью один ежик, разбойник, хулиган, можно сказать, стал звездой местного телевидения и интернета. А в чем суть? Он вышел ночью погулять и нашел пивную банку. И начал ее катать по дороге. Ничего такого, просто игрался мальчик.
0: Что, оказалось... что ежики не только грибочки на спине переводят.
1: Да, да, да, да. А естественно, ну ты понимаешь, вот вроде маленький ежик и вроде пивная банка, но шума от этого было очень много. И вся улица вначале думала, что ну это кто-то, ну хулиганы, пацаны, хулиганы, надо наругаться. Потом кто-то даже хотел вызвать полицию. И в итоге увидели, что это маленький ежик.
0: И закрыли его. А там такие, знаешь, правоохранительные органы. Никаких исключений.
1: Теперь он, да, местная знаменитость, местный бандюган.
0: Неважно, кто ты, футбольный фанат или еж. Закон один для всех.
1: Да.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:30 на Москве, гороскоп на понедельник, 14 сентября.
1: Да, умные.
0: Да, можно, можно.
1: Сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
0: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
1: Близнецы, ваше твердое намерение довести дело до конца поможет успешно и вовремя совсем справиться.
0: Раки вам могут напомнить.

0: Ларин, бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. А у нас впереди первая мысль. Да, и сегодня, во второй понедельник сентября, Вики, пришло время блистать.
1: Я готова. Ты готова? Мне нужен какой-нибудь классный напарник или напарница.
0: Секунду, а ты играешь, да?
1: Я играю.
0: Да, ты играешь, да. Кого хочешь в команду?
1: Кого-то, кто готов получать подарки. Судьбы.
0: Впереди первая мысль. Звоните.

0: Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Угрын 113 774 629 00.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36.

0: Чайым Кашан.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: Топ

0: GDU. 7:41 на Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Вадим.
0: Привет, Вадим. Вадим, где ты живешь?
2: В городе Владимир.
0: Прекрасно, Вадим. Да что уж там, обращаемся ко всему городу. Владимир, сегодня ты играешь в первую мысль с Вики. Как тебе...
1: Такой расклад.
0: Как тебе такой факт?
2: Будем совпадать и побеждать.
1: Согласна.
0: Хороший настрой.
1: Мне нравится.
0: Вики, ты, пожалуйста, удались на пару минут, а вернешься звуком, который, вне зависимости от того, какое сегодня число, постоянно присутствует в твоей голове. Иногда ты делишься этим звуком, и никто в коллективе не слышит эти звуки, но они есть.
1: Очень странно.
0: Да, я согласен. Согласен, не могу сказать, что это было правда. Не странно? Вадим, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду тебя озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, готов.
0: Погнали. Содержимое моего холодильника сложно представить без...
2: Молока.
0: Молока, хорошо. С гордостью хочу заявить, сегодня я...
2: Лучший.
0: Лучший, угу. Вообще, я человек не суеверный, но каждый раз...
2: Каждый раз смотрю в зеркало, когда домой возвращаюсь.
0: Молодец, на всякий случай, да. В понедельниках мне больше всего нравится...
2: Конец рабочего дня.
0: Ну и последнее. Где лучшие тусовки? У нас...
2: В клубе, конечно.
0: Да. Вот мы и проверили твой возраст, Вадим. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
1: Да.
0: Ой, особенно приятно, когда ты в феврале приходишь и говоришь, ребята, вы слышали птички?
1: Так
0: птички
1: это правда.
0: Запили. Да правда. Я же говорю правда.
1: Я, кстати, очень скучаю всегда по птению, пению птиц.
0: Особенно февральскому. Вадим, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: Содержимое моего холодильника сложно представить без...
1: Яиц.
0: Молока, именно так ответила.
1: Нет, молока нет.
0: С гордостью хочу заявить, сегодня я...
1: Супер.
0: Лучший.
1: Вот, угу. Нет?
0: Ну да, но нет. Вообще я человек не суеверный, но каждый раз...
1: Если я что-то забываю дома, я возвращаюсь, три раза смотрю в зеркало.
0: Молодец.
1: То же самое, да?
0: Да.
1: А еще я сижу на дорожку.
0: Три раза? А зачем лишние два? Там главное же посмотреться и язык показать.
1: Нет, я делала так раз. Хоп, хоп. Нет, ты не делаешь
0: ну,
1: так?
0: Ну, это какие-то личные уже.
1: Вадим, а ты как смотришь? Ты смотришь...
0: Насмотрелась клипа Бейонсе? Что за хоп, хоп, хоп?
1: Подожди, сейчас у Вадима спросим. Вадим, как ты делаешь? Ты один раз смотришь
2: один,
1: или три?
2: Один разочек.
1: Один. Ну, это может быть женская.
0: Да, если Вадим смотрелся три раза, значит, три раза что-то забывал.
1: Да, я всегда три раза смотрюсь.
0: Победа есть. Давай добьем остальное. В понедельниках мне больше всего нравится...
1: В понедельниках мне больше всего нравятся коллеги мои.
0: Конец рабочего дня. Ну и последнее. Где лучшие тусовки?
1: У нас на работе. У нас на живом завтраке.
0: Серьезно?
1: Что?
0: Серьезно? Где лучше тусовки у нас? И ты ответила...
1: Ну, в клубе, ладно.
0: Ну, да,
1: в клубе ВК Стадиум 25 сентября на живом завтраке. Вау! Приходите. Вадим, мы ждем тебя.
0: Молодец. Кстати, эту информацию слышали все, кто не оплатил платную подписку на Европлюс. Там нативная реклама сразу в любой игре.
1: 25 сентября.
0: Вадим, браво! Есть победа, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Вадим, поздравляем!
2: Спасибо!
0: Колоночку заработал. Хорошего дня и Владимиру передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.

0: Кит Майкарда, это Бенас и Брос, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди сончик, который мы отчасти посвящаем жуткому сериалу «Черное зеркало».
1: Там была серия, классная на самом деле серия, про подписку.
0: Да, и мы хотим с вами поговорить, вот за какую подписку вы готовы платить, но придумать собственную подписку. Вот от чего бы вас она избавила?
1: Вот я бы, знаешь, от чего хотела избавиться? Вот да. Когда тебе кто-нибудь звонит или пишет, например, с каким-нибудь предложением, там, банковское предложение или какое-то рекламное предложение, и ты вежливо говоришь: нет, спасибо, мне это неинтересно.
0: Да.
1: И вот чтобы дальше не продолжался диалог, чтобы не было: а расскажите, а почему?
0: А, то есть...
1: А вот почему вы так думаете?
0: Ты бы не хотела вот полный блокиратор, да? Ты бы хотела остаться хорошим человеком, как будто бы, ну, ты взяла трубку.
1: Да, полный блокиратор нет, может быть, там что-то полезное будет. Но вот когда я говорю «нет», чтобы не было: ну как же нет? Вам же это надо. Нет, нет, не надо. Почему вы так думаете?
0: Я бы с удовольствием оплачивал подписку на всегда примерно один и тот же уровень ногтей на руках. Ну, ты оплачиваешь подписочку, они у тебя вот на одном уровне держатся, ты вообще не обращаешь внимания на них.
1: Да, это прикольно.
0: Да. Ну, не так, как звонки, конечно, но тоже круто, согласен. Расскажите, какую вы оплачивали бы подписку, ну и придумайте, какую.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети». Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
11: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет!
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем подписку. На что вы бы оплачивали с удовольствием?
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, ребята. Обязательно нужна подписка на постоянный вес и постоянную длину волос.
1: Да.
2: Ну, постоянный хороший вес. А не то, что, знаешь, ты один раз зафиксировался в плохом весе, и все, и постоянно так.
1: Ну да, там еще правила пользования лучше почитать. Ну, если ты заключишь подписку, что ее можно расторгнуть.
2: Да.
1: Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы с удовольствием оплатил подписку на штрафы ГИБДД. Уже устал их платить. Сейчас висит 6. Хотя не нарушаю. Почесал щеку, пришел штраф за разговор по телефону. Вот так вот бывает.
2: Ну ты не чеши щеку.
1: Ну как-нибудь так, а плечо? А плечо, или проси другого. Хотя...
2: Тоже.
1: И на это штрафик найдется. Так, дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы всегда хотела, чтобы была оплачена подписка на идеальный кофе. Всегда вкусный, всегда вкусное молоко. А то бывает купишь, а молоко не очень. Или бариста не очень. Всем хорошего дня и хорошего кофе.
2: Или бариста какой-то необаятельный. Согласна.
1: Да, да,
2: очень обидно, особенно когда кофе дорогой. И ты его так хотел, и ты делаешь глоток, и там...
1: Ну все просто. Если кофе так легко испортить молоком,
2: пейте черный, как мы.
1: Избавьтесь от молока. Дальше.
6: Привет, бригада У. Я бы хотела, чтобы была подписка на идеальное состояние. То есть ты выбрал возраст, лучшее свое самочувствие, закрепился в нем и дальше просто продляешь.
1: Да.
2: Найти бы этот день, когда ты себя идеально чувствуешь.
1: Или ты только все заключила, через год ты гораздо круче. А уже переоформить нельзя.
2: Возможно, да.
1: Ну и финальное.
7: Я бы оформил подписку на осеннее здоровье. Это бы явно было бы дешевле, чем платить за лекарства.
2: Да, осеннее, зимнее, весеннее, все пригодится.
1: Ну, летнее на всякий случай. Спасибо.

0: Это Кэтс Ай, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Мировая дедоларизация ускорилась. Россиянам напомнили, когда стартует отопительный сезон. И врачи рассказали, что нужно съесть, чтобы повысить свою работоспособность. Далее подробности. Глобальная дедоларизация ускорилась, об этом заявил первый зампред комитета Софеда по финансовым рынкам. По его словам, Россия в этом процессе оказалась пионером. Сначала мы начали торговать за рубли газом, а затем почти вся внешняя торговля была переведена на рубли и валюты дружественных стран. При этом доля доллара продолжает убывать, и обратить этот процесс, по словам эксперта, уже не получится. Свою роль в отказе стран от доллара играют также односторонние санкции США и их союзников. Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. На этот раз они звонят представителям старшего поколения и сообщают, что все их сбережения будут переведены в цифровой рубль. А для того, чтобы отказаться от этого, нужно подтвердить свое согласие кодом из СМС. Сразу после этого все деньги жертвы утекают мошенникам. Власти напоминают о том, что никому нельзя сообщать коды из сообщений, а цифровой рубль является еще одной формой российской валюты. И электронные кошельки россияне могут открывать самостоятельно и добровольно. Отопительный сезон не за горами. РИА Новости напоминает о том, что батареи в жилых домах во всех регионах нашей страны включают в разное время. Главный критерий – это температура воздуха за окном. Как только это значение не превышает 8 градусов Цельсия в течение 5 дней подряд, батареи начинают работу. При этом законодательство не устанавливает конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона. Решения принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов. Что нужно съесть для того, чтобы повысить свою работоспособность? Ответ на этот вопрос нашли врачи. По словам диетологов, для этого достаточно съедать 100 граммов мойвы в неделю. РИА Новости пишет о том, что, по словам врачей, секрет эффективности мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в этой рыбе именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации, а также для того, чтобы на регулярной основе чувствовать прилив сил. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Уэлл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну ты хоть скажи, оно того стоило или нет?
1: Что именно?
0: Ну, вот это вот скалолазание твое на вершину постамата.
1: На вершину постамата. Ну да, вчера произошла грустная история. Ну ты знаешь, это просто любой день из жизни невысокого человека. Я пришла в постамат получать посылку из Китая. А там много-много-много разных ячеек. И я считаю, что надо ввести закон, что там должна быть камера, которая считывает рост человека.
0: Правильно-правильно. И что делать, если положили верхнюю, она тут же перекладывает нижнюю?
1: Но они заранее должны знать мой рост.
0: А, все, окей.
1: Вот, ну и все, мне открывается ячейка, а я достать-то не могу. Я прыгаю, так грустно, унизительно. Потом пришлось просить высокого человека.
0: Хорошо, что ты не постеснялась и сняла все это, сделала из этого рилс. Рассказала всему миру.
1: Да.
0: Но это очень милое видео. Тебе кто в итоге помог?
1: Мальчик какой-то. Приходил мимо.
0: То есть даже не мужчина?
1: Не, ну молодой такой мальчик, студент. Я говорю, мужчина, молодой человек, пожалуйста, вы не могли бы своей длинной, высокой рукой...
0: Ну это очень милая история.
1: Дотянуться.
0: Ну, что там было-то хоть?
1: Там были туфли.
0: О.
1: Очень даже, кстати, ничего такие.
0: С помощью которых теперь я.
1: А ты знаешь, кстати, про туфли. Я заказывала туфли, и обычно пишется, какой каблук, а там пишется «высокий».
0: О.
1: Это какая высота? Высокий.
0: А нам больше этого и не надо.
1: Да.
0: Ну вот так, ребята... Вот, не прибегая к помощи почтоматов, мы можем просто взять и кому-то отправить планшет.
1: Да.
0: Опять.
1: Да, вы, главное, дозвонитесь, и все.
0: Хотите? Угу. Впереди невероятно, но звоните.
2: 745
0: 65 65
2: Код Москвы.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде Уны, Европе Плюс, 8 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем невероятно, но будем музыкально путешествовать, Вики.
1: Куда сегодня?
0: Сегодня наш чартер отправляется в страну, в которой ты не была.
1: Супер. Япония.
0: Нет.
1: А Южная Корея? Давай, это Азия?
0: Нет.
1: Латинская Америка?
0: Нет.
1: Ты долго думал, Африка?
0: Нет.
1: Северная Америка?
0: Да.
1: Мексика?
0: Нет.
1: Коста-Рика, ну, не знаю, на Центральной Америке.
0: Ну, возьми страну поизвестней.
1: США.
0: Да, летим в США. А там в чартах такой трек, ребята, такой трек. Это Tame Impala, Loser.
2: Чартер бригады У.

0: невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но... В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет. Привет. Как тебя зовут?
4: Рома.
3: Рома. Ром, ты откуда?
4: Я из Зеленограда, Москва, Зеленоград.
2: Зеленоград. Ром, скажи, пожалуйста, когда в последний раз ты реагировал на какую-то новость или историю друзей? Да ты что, не может быть.
4: Да ты что, не может быть. Да, наверное, мне кажется, каждый день реагирую
2: вот.
4: Только на детей. Не может быть.
2: Ром, ну правда, мир такой, невозможно определить, где настоящие новости, какие-то научные открытия, а где вымысел. Вот об этом мы с тобой и поговорим сегодня.
3: Да, у нас будет для тебя два научных прорыва. Один из них реальный, второй мы придумали. Вот угадаешь, какой из них правдивый, тогда получаешь от нас планшет. Окей?
2: Готов?
4: Договорились, да. Готов.
2: Рома, удачи. Внимание, первое открытие. Инженеры разработали мощную антенну, которую ставят на дно корабля. Она видит сквозь землю и показывает, что под морским дном до 200 метров вглубь.
3: А вот второе открытие. Инженеры изобрели подводный пылесос, который собирает мусор с морского дна и сразу перерабатывает его в сети для рыболовных снастей.
4: Мне кажется, первый вариант.
2: Первое правдивое, думаешь, да?
4: Это, ну, я думаю, что да. Угу. Первое, более, по крайней мере, более реалистичное.
2: Рома.
4: Чем сразу перерабатывать сети.
2: А ты, случайно, не работаешь антенноведом? Правда, да?
4: Вау!
3: Ром, давай работай!
2: Да, как раз таки.
3: Как раз работаю.
2: В трудовой книжке, правда, цитата только что произведена. Ром, точно, по нацпроекту «Молодежь и дети» ребята из передовой инженерной школы Южного федерального университета собрали такую антенну.

0: Молодежь и дети. Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
1: Невероятно, но в бригаде У.

0: Down to you, вот вы все, анотр. А вот, пожалуйста, шестая строчка Еврохит ТОП-40 на данный момент, прямо сейчас в эфире Европа Плюс.
1: Хорошо.
0: Как будто бы я исполнил этот трек и написал. Как вам? 8:18 в Москве, у нас впереди фактовый зал. И в фактовом зале сегодня будет уютно и будет много пространства, потому что тема у нас сегодня что-то маленькое.
1: Маленькое, да. А вот что именно, вы узнаете.
0: Скоро здесь, в бригаде У на Европе Плюс.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: Вот на 100. Тверская область. Имо-Кимский. Территория Басовская. Угрюм 113-774-629-00.

0: 13А и деревня Белавина 20А. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 26.

0: 11. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Майонез Печегин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
3: Клин. Станционная 10.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Урбан.
8: Мамасита, мамасита, que bonita.
7: Мамасита.
5: Акустика.
9: Father, help me, do you understand?
5: Резиденс. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Эти это Звонки и Ася, артисты живого завтрака в бригаде У на Европе Плюс. 25 сентября встретимся в стадиуме.
1: Всех ждем, вход свободный.
0: Ну а прямо сейчас начинаем фактовый зал.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня у нас в фактовом зале что-то маленькое.
1: Что-то очень маленькое. В моем случае микро-микро-микро-микро-микро-микро-микро.
0: Вот. Спасибо, что уточнила размеры.
1: Да, да. Итак, получается, у меня есть прекрасный британский микрохудожник.
0: Он сам небольшой?
1: Нет, он...
0: Маленький человек больших талантов.
1: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон. И он создал самую маленькую в мире скульптуру, установив тем самым, естественно, рекорд Гиннесса. Это кирпичик Лего, красненький такой. Но его размеры 0,0 и дальше 2517. То есть получается сколько... Короче, очень-очень маленькая.
0: 0,2517. Нет, если 0, даже 100 тысячных, наверное.
1: Ну, короче, очень маленькая штучка, сравнимая с человеческой белой кровяной клеткой. Представляешь? Как говорит...
0: Пока сложно, пока не представляю.
1: Я тоже не представляю. Как говорит Дэвид Линдон, кстати, он делал из пластика. Ты икаешь?
0: Нет.
1: Ты икаешь.
0: Продолжай.
1: Ты икаешь.
0: Ну, поймем это, когда я начну факты рассказывать.
1: Задача создания крошечных объектов, которые невозможно разглядеть, это для него прям вот такая интересная история, такой челлендж. И он говорит, я научил себя замедлять дыхание и работать между ударами своего сердца. Потому что даже пульсация моего сердца отвлекает и создает лишние движения, которые не должны создаваться. Представляешь?
0: Ну, вот это да.
1: Это же удивительно.
0: Он сказал, что ему интересно создавать то, что никто никогда не увидит, потому что, ну, делай, что хочешь, никто никогда не докажет, что ты сделал неправильно.
1: Конечно.
0: Угу. Я расскажу тебе, ну, постараюсь это сделать, про самый маленький городок в мире. Он попал даже в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире. Это город Хум. Ну, ты знаешь.
1: Конечно.
0: Ну, в Хорватии.
1: Ну, конечно.
0: Ну, в регионе Истрия. Ну, на северо-западе стране.
1: Истрия — это у нас тут. Ну,
0: там 2 часа езды до столицы региона Пулы. Ну
1: хорошо, да.
0: В общем, площадь этого городка всего 3 гектара.
1: Ого.
0: Что немногим больше, чем огород у меня в детстве. Но в целом так. Проживает там примерно 52.
1: 3 гектара? У тебя огород такой был хороший в детстве?
0: Ну, по ощущениям, там просто все 100 было.
1: Особенно, когда копал картошку, да?
0: Да. Проживает там всего 52 человека. Я вроде перестал икать, можешь перестать снимать. Вроде нет?
1: На всякий случай.
0: Ладно. Первые письменные упоминания о городе относятся примерно к 11 веку, и с тех пор там вообще почти ничего не поменялось. Все те же каменные строения, все такой же плюс-минус уклад жизни. Хум известен как столица травяной ракии. Ты знаешь, что такое ракия?
1: Мы вместе знаем, что такое ракия.
0: Мы знаем, что такое ракия, не понаслышке. Это крепкий напиток на основе греппы, настоянного на местных травах. И, кроме того, ежегодно, в конце октября там проводится фестиваль, посвященный ракии, где 52 человека неплохо отдыхают, судя по всему. А еще раз в год там мужчины города собираются в таверне и решают, кто станет новым главой города. Но вместо современных бюллетеней они используют деревянную табличку.
1: О!
0: Да, на ней... Процарапываются имена кандидатов и отметки. Звучит как начало хоррора. Символизирующие голоса. Эта табличка хранится из поколения в поколение. Уже там почти 1000 лет ей. И на ней отмечены все мэры городов. А?
1: Прикольно.
0: Как тебе рассказ,
1: хорошо,
0: в котором я почти ни разу не икнул? Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Ну а впереди итоги.

0: Сергей Брегарю на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. А по итогам, набрав почти 64%, кстати, 63,95, побеждает мой факт. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Это так приятно, хоть и бывает довольно-таки редко. А, давай, может быть, завтра поговорим о музеях. Потому что нашел тут кое-что интересненькое. Надеюсь, ты найдешь. Завтра в фактовом зале музей, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 14 сентября, Овны. Сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
1: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
0: Близнецы, Вики, ваше твердое намерение довести дело до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться.
1: Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть.
0: Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится.
1: Девы, вы по-новому расставите приоритеты, откажетесь от того, что мешало двигаться вперед.
0: Весы, благоприятный день для романтических знакомств, поэтому дерзайте.
1: Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом.
0: Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку.
1: Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники.
0: Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса.
1: Рыбы, не переживайте, ваши заслуги никто не успеет приписать себе.

0: Мистер Ноу-Ит-Олл, это Тедди Свинс, Бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Значит так.
1: Значит что?
0: Слишком, да.
1: Значит так, скажи, какой последний мультик ты смотрел?
0: Мультик? Сейчас скажу. Южный парк.
1: Ну, мне кажется, есть, знаешь, мультфильм, а есть Южный парк. Это как будто бы разные вещи.
0: Хорошо, Гриффины.
1: Ну, ты смотришь добрые мультики, милые
0: там,
1: какие-то?
0: Там добрые.
1: Ну, ладно.
0: Ну, там всегда хэппи-энд.
1: Такие милые мультики будут у нас в Трули Муви. Вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трули Муви в Бригаде У на Европе+. Бригада У.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение Европа Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
7: 12+.

0: Бригада У Pictures представляет
1: Трули Муви.
2: Для зрителей 0+.
1: 8:43 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
3: Алло.
1: Алло.
4: Алло.
1: Привет. Привет, алло.
4: Привет.
1: А как тебя зовут?
4: Я Олеся.
3: Привет, Олеся. Ты откуда?
4: Я из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера. Прекрасно, Олеся. Олеся, ты здесь не одна. Не знаю, хорошая эта новость для тебя или нет. Ты вообще любишь, кстати, компанию? Или любишь?
4: Я очень.
1: Очень. Тогда прекрасная новость, Олеся. Знакомься, здесь еще есть кое-кто. Алло, привет.
4: Привет. Я даже не ожидала, что так. Доброе утро.
3: Доброе утро, привет.
1: А тебя как зовут?
4: Оксана.
1: Оксана. Оксана, ты откуда?
4: Санкт-Петербург.
1: Из Питера, прекрасно.
3: О, чудесно.
1: Олеся, скажи, будешь ли ты так же рада Оксане, если она отберет у тебя победу сегодня?
4: Ну, не знаю.
3: Ну, подожди, ну, нет, Олеся, неправильный ответ.
4: Конечно, да, конечно, да.
3: Потому что в Петербурге все друг с другом дружат.
4: Да, мы друг друга любим.
1: Оксана, а что молчишь? Правда, нет?
4: Подтверждаю, я до сих пор просто растеряна. Сочнилась, извини.
1: Итак, не переживайте. Дорогие девчонки, прямо сейчас мы начнем разгадывать, что, мультфильмы, да?
3: Мультфильмы, но я буду вам говорить название не совсем обычным способом. Буду говорить слова, противоположные по значению. Что-то типа антонимов.
1: И вот дальше, внимание, Олеся, Оксана. Вот после подсказки будет такой сигнал. И после сигнала, если вы понимаете, о каком мультике идет речь, быстро свое имя и сразу вариант ответа. А играем мы до 2 баллов. Дамы, все понятно?
4: Да, понятно.
1: Удачи, вперед.
3: Йога-хорек.
4: Олеся Кунг-фу Панда.
1: Да,
3: да, молодец. Молодец, молодец.
1: Я на всякий случай уточню. Олесь, а это твоя реакция или ты так, Оксана, радуешься за Олесю?
4: Это Оксана. Я так посмеялась, потому что йога-хорек перевернут в кунг-фу панда. Это классно.
3: Молодец, молодец.
1: Чувствую, у всех будут подарки сегодня. Ну, давайте продолжим.
3: Хорошо, следующий мультик такой. Стейк. Думаем, вот если это не стейк, это что-то...
4: Стейк?
3: Да. Вот что-то противоположное по значению.
4: Олеся Рататуй?
3: Да.
1: Ого.
3: Да, все правильно.
4: Я сдаюсь.
3: Ой, ну шикарно, шикарно. 2 балла у Олеси получается.
1: Да, ну нам очень понравилось. Не знаю, как вам, конечно, нам очень с вами понравилось. Олеся, лови подарок.
4: Да.

0: Олеся! Гениальная девчонка, поздравляем!
1: Поздравляем!
0: Свитшот! Свитшот теперь твой! Понимаем, понимаем. Оксан! Оксан!
1: Ну такая классная!
0: Ну давай тебе футболочку подарим нашу, а?
2: Ой, спасибо! Спасибо, спасибо!
0: Девчонки, хорошего дня! Вот обязательно звоните нам еще. Счастливо!
1: Пока!
2: Спасибо, пока-пока!

0: Sounds, классный трек от Fastboy. Как мы только что выяснили, один из участников невероятно схож с Томом Холландом.
1: Есть что-то.
0: 8:49 в Москве, у нас придет саундчек, который мы сегодня посвятили платным подпискам. Но подписки мы должны сами придумать. Вот, смотри, платная подписка на классную погоду. Ну, вообще на погоду, на любую, которая тебе нравится. Вот так идешь, да, в такой легкой, любимой летней рубашке, льняной, да? Шорты. У кого как по предпочтениям, у кого-то короткий, у кого-то по длине. Смотришь человека в дождевике и в кофте, забыл подписочку оплатить. И сразу видно.
1: Прикольно,
0: ну, то есть,
1: да,
0: у каждого неплохо. Своя, чтобы погода была.
1: У каждого своя?
0: Ну, подписку прикольно. Ты вот оплатил, все, тебе хорошая погода. Не оплатил, видишь, ну, это, не напомнил ему.
1: Интересно. Я бы хотела подписку на только хорошие свидания. Ну, чтобы не было плохих свиданий.
0: Ну, это уже премиум.
1: После которых ты уходишь в депрессию.
0: Просто подписка на свидание, а премиум подписка на хорошие свидания.
1: Премиум подписка тогда пусть будет.
0: Ребят, расскажите, какую подписку вы с удовольствием бы оплачивали?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Не все подписки еще в мире придуманы. А вот сегодня в саундчеке вы рассказываете, какую подписку оплатили вы с удовольствием.
2: Давай.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У. А я хочу подписку на зеленый сигнал светофора. Вот так включил подписочку и с утра на работу везде зеленый без пробок. Смотришь, кто-то в пробке на красный стоит. Ага, понятно. Не оплатил подписку.
1: Ну обязательно еще открыть окно вот так. Ну ты же не стоишь так. Не оплати.
2: Вот это ты издеваешься над людьми в пробке.
1: Я? No. Не.
2: Ты же сам в детстве мечтал стоять в пробках.
1: Это правда.
2: Я помню твою мечту
1: мегионскую. Я до сих пор. Нет, да и стою. Ну и еще одно сообщение.
4: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. Очень рада вас слышать, очень скучала по вам летом. Я бы оформила себе подписку постоянно на чистую мытую голову. Если вы премиум подписка, это типа там укладка, стрижка, может быть колорирование какое-то. И вот идешь, ты такая вся красивая, оплатила себе там премиум, плюс еще бонусы тебе там начисляются постоянно, да, чистую голову, вообще супер. А там идет с гулькой такая вот затрепанная вся, думаешь, ха-ха-ха-ха, у меня подписка.
1: Нравится, что у нас компания такая несворачивающая собралась.
2: Ну, я с тобой полностью согласна, хотя бы не премиум, хотя бы просто всегда чистая голова. Укладываться не так сложно, вот помыть голову и высушить, это...
1: Согласен, больно звучит, мыть голову.

0: Пол, это Крейг Дэвид и Стинг, между прочим.
1: Да.
0: Да, между прочим,
1: хорошо.
0: Разве? Всем доброе утро.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Минпросвещение разрешило использовать ИИ в школах, но не всем. Добраться из Подмосковья до столицы можно будет в два раза быстрее. И простой способ защититься от деменции раскрыли ученые. Далее подробности. В Минпросвещении разрешили школьникам с 5 по 11 класс применять искусственный интеллект в учебном процессе для поиска информации. Согласно методическим рекомендациям ведомства, учитель вправе ограничить использование технологии при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. Применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьникам результатов обучения. Использовать искусственный интеллект также запретили ученикам с 1 по 4 классы. Роспотребнадзор разрабатывает тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ. Сейчас используется система, рассчитанная только на 25 вирусов, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Кроме того, специалисты разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. Попова добавила, что в Роспотребнадзоре создана плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах, чтобы иметь средства диагностики для всех опасных инфекций. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что уже во второй половине сентября начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Строительство новых участков московского метро позволит сократить время в пути между столицей и Подмосковьем примерно в два раза к 2035 году. К этому времени появится 35 новых станций, 12 из них непосредственно в Московской области. Об этом сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек. Метро появится в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в других направлениях Ленинского округа. Также по программе следующего десятилетия запланировано строительство подземки в Новой Москве, включая Щербинку. Простой способ защититься от деменции раскрыли китайские ученые. Они провели свежие исследования и пришли к выводу, что садоводство и огородничество способны снизить не только уровень стресса, но и риск развития деменции. Известия пишут о том, что врачи по всему миру все чаще стали рекомендовать садоводство в качестве поддержки не только психического, но и физического здоровья. Кроме того, ученые отметили уменьшение симптомов депрессии у людей, которые применяли садовую терапию. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Такой серьезный взгляд, сейчас да. Как будто какое-то
1: я анализирую.
0: Провел. Да? Что анализируешь?
1: Новости.
0: Новости, да ты что и как?
1: Нормально.
0: Нормально?
1: Ага.
0: Ну хорошо, подобрела. Так, еще часик мы будем вместе, и это прекрасная новость. А еще в этом часике у нас же есть встреча. Ежепонедельничная с нашей любимой училкой английского.
1: Да, да.
0: Маша Батхан уже скоро появится здесь, чтобы забрать какой-нибудь классный трек на Европе+.

0: Marshmallow, Portugal The Man, бригаде У на Европе плюс 9.08 в Москве. Пока мы ждем училку английского, давайте послушаем трек, который снова стал хитовым. Но сейчас будет гимн. Просто мои... Нет, не буду это говорить, не буду этой фразы говорить. Гимн периода в моей жизни, когда я танцевал тиктоник. Вот, а видосики следующие снимаются. Там поколение чуть постарше немножко иронизирует над поколением чуть помладше.
1: Интересно.
0: Что когда поколение чуть помладше говорит, что времени не хватает даже взять кофе перед работой, настолько плотный график. Склейка, тем временем я за 2 часа до работы, и там ночной клуб и тиктоник.
1: Давай.
0: Внимание, Мандатек, лайв.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: 9 часов 12 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. И она уже, кстати, началась. Мария Батхан здесь. Маша!
4: Good morning! Hello!
5: How are you?
4: Amazing!
3: Ты знаешь, ничего, потихонечку. А как вот сказать по-английски, как бы, ну, не говоря прям, что все хорошо, а вот по-нашему, по-русски, ну, потихонечку.
4: So-so?
5: Ну, так и нормально сказать. It's okay. It's good. Nothing bad.
4: Nothing
5: can't complain.
3: Ну, it's okay, мне нравится. Как будто бы ты хочешь даже немножко извиниться. Нормально, в нашем стиле. Маш, сегодня разберем отличный трек от Джона Саммита, который называется Shades of Blue. О чем же этот танцевальный трек?
4: Давай, рассказывай.
5: Да. Танцевальный трек о том, что неплохо иногда и погрустить.
3: О, прекрасно.
5: Потому что shades — это оттенки. Угу. И оттенки какого цвета? Blue не говорит нам о радости, а наоборот, о грусти. В английском языке оттенки грусти — это самое, что ни на есть, голубой цвет.
3: Да.
5: Можно, например, сказать, да, I have blues. Вот blue, как будто во множественном числе, это же что? Blues, мы знаем. Музыка такая.
3: Музыка такая.
4: Грустинка, ну, да, типа у меня?
5: Она немножечко, да, грустная. Интересно, да, что в английском языке, как и в русском языке, to go red — это разозлиться, to go black — это там очень сильно расстроиться, to go white — это побледнеть. Понятно, что тоже не особо много радости. To go pink, например, — это порозоветь щечки. Все хорошо, значит.
3: А, подрумянится.
5: Да.
3: Слушай, ну, а то есть вот все оттенки серого, вот, ну, у нас, да, если какая-то...
5: Это оттенки голубого.
3: Там поэтому фильм «50 оттенков серого» не про настроение плохое. Вообще не про это.
4: Да.
5: То есть немножечко грустим, все нормально. Здесь все, так сказать, I'm suddenly upside down. У меня все перевернулось с ног на голову. Мы, конечно, upside down учим не в контексте настроения, а мы, например, говорим, ты вверх ногами что-то надел. Или шиворот на выворот. Это inside out. Вот здесь говорится про мысли. My thoughts are inside out. Мои мысли как бы спутаны, перевернуты. А мы можем сказать, что футболка, your t-shirt is inside down.
3: Шиворот на выворот.
4: Шиворот на выворот.
3: Окей.
5: Это inside out. Так, что говорить, если человек поет эту песню, да, или слушает ее постоянно, ему может грустно. Мы говорим, you will be okay. Или hang in there. Держи.

0: не будет. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разбор, очередной прекрасный разбор. Мы тебе желаем хорошей недели.
1: See you, bye-bye.
2: See you, bye-bye. Have a good week.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий, прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030», современные кампусы, передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс. Алекс Уоррен, который гениально продвигает свою музыку в соцсетях.
1: Да.
0: Постоянно страдает и просит купить его. Купите альбомчик. Забронируйте. Очень забавный парень.
1: Классный, классный.
0: Да, да, да. 9.18 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, там такое будет. Там такое будет. Будем говорить о современном искусстве, как бы, а?
0: Ну, подождем, ладно. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 15 градусов, ветер северный, 3 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские.

0: врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2, дробь 11. Надежда – ваш надежный партнер в здоровье.
1: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31, дробь 36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
4: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Слушай лучшее.
4: 12+.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Медуза. Бригаде У на Европе плюс 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Обожаю современное искусство и истории про современное искусство. Mm-hmm. В галерее в Лос-Анджелесе произошла реально забавная ситуация. На открытии выставки молодых художников гость принял сломанный пылесос за скульптуру, какой-то арт-объект.
0: Да.
1: И предложил за него 4000 долларов. На самом деле, просто проходила сотрудница клининг-службы и оставила пылесос, потому что он сломался, у стены.
0: Скажи, пожалуйста, сотрудница была предприимчивым предпринимателем?
1: Нет, я думаю, что это все случайно произошло, но коллекционер долго уговаривал, говорит, я понимаю, это такая концептуальная работа.
0: Ладно, 5000.
1: Шесть, но в итоге ему не продали. Все-таки хорошая, смотри, какая галерея, честная.
0: Но это же музей современного искусства. Вдруг это концепция, вдруг это правда современное искусство, которое только что родилось.
1: Но с другой стороны, мы же не знаем, какой был пылесос. Пылесосы бывают очень дорогие.
0: Да.
1: Угу.
0: Может,
1: ну, как что, раз-таки
0: человек-обладатель 4000 долларов
1: возможно, знал, возможно.
0: На запчасти он побольше заработает, сдаст его.
1: Вариант, кстати.
0: Хорошо.
1: Ученые тут выяснили, какие дни худшие для работы. Ну, это четверг и пятница.
0: Да ты что?
1: Оказывается, именно эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание.
0: Угу.
1: Да, к концу недели снижается уровень внимания, способность запоминать и обрабатывать информацию. Но при этом ученые говорят, что понедельник тоже сложный.
0: Ага.
1: То есть, короче, только два дня. Вторник, среда нормальный.
0: То есть нормально функционируем до среды. Да, ну со вторника, естественно.
1: Со вторника,
0: понедельник.
1: То есть все важные встречи, все вообще важно, ставьте на вторник и в среду. В четверг вы готовитесь к пятнице, в пятницу вы пятница.
0: Все важные встречи на вторник, чтобы выгореть уже, в самом начале рабочей недели.
1: Да.
0: Чтобы, в следующем исследование сдвинулось на день еще раньше.
1: Все-таки среда осталась.
0: Вторник, прям всю работу не делайте, распределите между вторником и средой. Вики, а у тебя есть какой-то самый сложный день недели?
1: Да нет, у меня такого нет. Вторник, наверное, у нас самый такой серьезный день недели.
0: Но серьезный — это же не равно сложный.
1: Нет, не равно.
0: Нет, Ну и хорошо. А то у нас коллеги уже все проснулись, руководство слушает. Хорошо, хороший ответ. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. плюс.

0: 9:31. В Москве пришло время гороскопа на понедельник, на 14 сентября.
1: Овны, сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
0: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
1: Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться.
0: Раки вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть.
1: Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится.
0: Девы, мы по-новому расставим приоритеты и откажемся от того, что мешало двигаться вперед.
1: Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте.
0: Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом.
1: Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку.
0: Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники.
1: В Водолее появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса.
0: Рыбы, не переживайте, за ваши заслуги никто не успеет приписать себе.

0: Гаистка Зиверт в бригаде У на Европе Плюс. 9:35 в Москве. У нас впереди сейф. В сейфе уже, представляете, 17 тысяч рублей.
1: Ого!
0: 17, красивое число.
1: Красиво, да.
0: Но еще, это же не все. Еще есть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно.
1: Угу.
0: Да, да. Ну вот, например, можно взять, выиграть деньги и твердо сказать самому себе: у меня все под контролем. День, у меня все под контролем.
1: Чудесно.
0: Хороший праздник. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин. Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса 20А и Волоколамское шоссе 25, строение 7.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
6: Топ 40. Лайт. Акустика. europaplus.ru.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, сей в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
1: Алло.
3: Да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Павел.
1: Паш, если приемник рядом включен, выключай. Так будет удобно тебе, так будет удобно нам, так будет удобно всем, кто нас слышит. Угу. Все, сделано?
3: Да.
1: Молодец. Паш, ты откуда?
3: Город Курск.
1: Курск.
2: Курск, хорошо.
1: Хорошо. Паш, ну может тебе развеселят 17 тысяч рублей, которые для тебя подкопились? И это еще не все, еще есть 10. 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Но вот чтобы выиграть десяточку, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Паш, задание номер один. Выбери вопрос с бонусом. Первый, второй или третий? Ах, Паш.
3: Давайте второй.
1: Второй. Паш, вырубай приемник. Так будет удобно тебе, так будет удобно нам, так будет удобно всем, кто нас слышит. Иначе большая задержка.
2: Хорошо?
1: Сейчас, звук дойдет.
3: Да-да.
1: Вырубай. Все, Паша, удачи, начали.
4: Первая цифра.
2: Ну, давай мы начнем с тобой с дня хинди, да?
1: Угу.
2: Чудесный хинди, классный язык. Я уверена, что ты знаешь, что это официальный язык Индии. И еще некоторых стран. А вот каких? Вот нужно определить, в какой стране хинди тоже официальный язык. Парагвай, Фиджи, Мальдивы.
3: Второй вариант.
2: Второй вариант Фиджи. Принято?
3: Да.
4: Вторая цифра.
1: Паш, ну кто мы такие, чтобы тебя не послушаться? Просил второй вопрос бонусным. Пожалуйста, если верно ответишь на него, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если в сейф не взломаешь. Паша, отличные новости. Сегодня отмечает день рождения актер Эндрю Линкольн. Слышал про такого?
3: Да, конечно.
1: О, молодец. Вики, а ты слышала?
2: Конечно.
1: Да, это... вот, пожалуйста, в «Реальной любви», кстати, снимался. В твоем любимом фильме.
2: Да.
1: Не помню, правда, в качестве кого, но... Мир-то узнал об этом актере благодаря сериалу «Ходячие мертвецы». Скажи, пожалуйста, как звали его героя там? Карл, Рик или Ниган?
3: Третий вариант.
1: Третий вариант. Ниган. Принято.
4: Третья цифра.
2: Ну и сегодня у нас день музыки в Южной Корее. Вспомним прекрасную певицу Розе. Ой, классно, она, это был трек «Апати» с Бруно Марсом. Но вообще Розе, помимо сольной карьеры, она еще в группе поет. А вот в какой группе, скажи, пожалуйста? Cat's Eye, Blackpink или Fifth Harmony?
3: Второй вариант.
2: Второй вариант, Blackpink, принято.
1: Итак, Паша из Курска подобрал такой код от сейфа. 2-3-2. Внимание!

0: не сломан.
1: Ну, давайте займемся спортом. Побегаем по вопросам.
2: Давай, вначале побегаем по странам. Угу. Нужно было определить, где хинди официальный язык, и действительно на Фиджи. Угу. Вот если туда прилететь, там у них, правда, свой какой-то фиджийский хинди, но все равно.
1: Ну, хинди же все-таки.
2: Да, ну и Розе у нас действительно поет в группе Blackpink, все четко.
1: Ну вот интрига и сломалась.
2: Ну.
1: Паша, промахнулся ты у меня, предположил, что Ниган, именно его сыграл Эндрю Линкольн. Нет, Ниган — это один из главных антагонистов, а вот Эндрю был тот самый Рик.
3: Угу.
1: Понимаю, понимаю, Паш, тебе хорошего дня, звони нам обязательно еще. Счастливо, пока-пока. Ну а завтра в сейфе «Бригада У» 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: В бригаде У.

0: Бадди Герл, Бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, которому мы посвятили сегодня подпискам, платным подпискам. Вот придумайте подписку, за которую с удовольствием бы платили деньги.
1: Подписка на всегда классного таксиста. Потому что иногда попадается не классный таксист, он портит себе настроение, потому что ты первый человек, которого ты видишь.
0: Ну, у водителей же тоже наверняка есть свои подписки идеальных пассажиров.
1: А вот мы интересно, идеальные пассажиры.
0: Вот вошли бы мы в этот шорт-лист.
1: Да.
0: Да, возможно, не всем коллективам.
1: Да вошли бы. Я хороший пассажир, но я так считаю.
0: Не сомневаюсь. Ребята, расскажите, какие подписки вы бы с удовольствием оплачивали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада!
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: two, three, check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. В саундчеке сегодня подписки платные, которые с удовольствием хочется оплачивать.
2: Слушаем.
1: Начнем с этого.
3: Доброе утро, бригада У. А я бы оформила подписку на путешествие. Например, в подписку входит 4 раза в год. Куда-нибудь. Я даже согласна, не очень далеко. Ну, а если ты оформишь премиум подписку, то ты можешь выбрать, например, еще плюс 2 раза в год. А, или какое-нибудь дальнее направление. И чтобы подписка не очень дорого была. А то уж очень дорогие путешествия нынче.
2: Полностью согласна.
1: Да.
2: Мне нравится.
1: Видно, что человек разбирается в кэшбэке, когда дополнительная категория, если приплатить. Ну и финальное сообщение на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Я бы оформила подписку на то, чтобы мой муж знал текст песен, которые он поет. Потому что он поет всегда и не знает ничего. А то, что он не знает, он додумывает. И это просто испанский стыд. Господи, я бы оформила премиум-премиума.
2: Премиум-премиума.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя жена.
2: Красавица!

0: два слова, зато какие. Трек «Hello».
1: «Hello».
0: Исполняет «Мизмо».
1: Угу.
0: «Hello», «Мизмо». Ребята, всем хорошего понедельника. Ну что, такие мысли?
1: Да-да-да, хорошо. Хорошего понедельника. Да.
0: Да, и помню, встречаемся завтра ровно в середине сентября.
1: Угу.
0: Практически, да?
1: Да.
0: Ну, это нормально. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вика.
0: Бригада У, Европа Плюс, счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. 18 лесных пожаров потушили в России за сутки. Важные продукты подешевели. И ученые предупредили о цифровой амнезии. Далее подробности. 18 лесных пожаров потушили в России за сутки. Огонь бушевал на площади в 103 тысячи гектаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, ночью на территории России было зафиксировано более 40 лесных пожаров. Огонь прошел больше 3 тысяч гектаров. На сегодняшний день в 44 регионах нашей страны установлен особый противопожарный режим. Там запрещено разводить открытый огонь, а также посещать леса. 12 международных миссий иностранных наблюдателей будут следить за ходом выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК. По словам Эллы Памфиловой, зарубежные специалисты уже приступили к работе в России. Им предоставлены все необходимые материалы и информация о подготовке к голосованию. Напомню, в конце сентября пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование состоится с 18 по 20 число. Проголосовать можно онлайн или очно на избирательных участках. Социально значимые продукты подешевели в августе больше чем на 4%. Цены на фоне июля снизились в 14 из 25 категорий. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – 24,5%. Также заметно подешевели сахарный, песок, гречневая крупа, подсолнечное масло и сезонные яблоки. Относительно августа прошлого года цены на социально значимые продукты первой цены снизились на 3%. Американские ученые предупреждают о цифровой амнезии из-за привычки делать скриншоты. Специалисты провели свежий эксперимент с участием почти 700 студентов. Добровольцам предлагали либо просто рассматривать картинки, либо делать их скриншоты, после чего проверяли, что именно студенты запомнили. Оказалось, что просмотренные изображения участники узнавали в 78% случаев, а вот сохраненные при помощи скриншотов только в 69%. Авторы работы советуют не рассматривать скриншоты как замену обычному вниманию. Если информация вам действительно важна, лучше осознанно ее рассмотреть и запомнить, а не полагаться на сохранение картинок в галерее смартфона. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: On Me прямо сейчас. 10 дней, 20 часов и 40 минут остается до самого масштабного события осени, у которого просто нет аналогов. 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве состоится живой завтрак с бригадой У, где в Элла Вики со сцены ВК Стадиум разбудит всю нашу страну. А еще ждем выступления как раз-таки Богдана Медведя. Также с нами будет группа Айова, Лирик, Тима Белорусских и Звонки. Вход, естественно, свободный. Кофе, сэндвичи, круассаны тоже бесплатные. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а также Дати, Take Me There впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Кухня Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня Дельта. Ленинград.

0: Ленинградское шоссе, Владение 91, строение 2, ТЦ «Авангард», второй этаж, сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Майонез Печегин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
6: Клин. Станционная 10.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
9: 966-138-138-4.

Невероятно классный трек выдали наши ребята. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Кто же нам вообще запретит танцевать в этот понедельник, да? Ну и, кстати, что особенно приятно, стили и жанры мы будем умело чередовать далее. Вот если хочется немножко стильного дип-хауса, то дождись Нептунику с вещицей What If. Если больше по душе диско-поп-фанк, то встречай The Weeknd и Daft Punk с хитом на все времена и для всех поколений меломанов I Feel It Coming. Ну а любители афробита вообще порадуются раньше всех. Немножечко завидуем. Проект The Second Voice, тема Let Me Be уже через мгновение здесь на Европе+.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. Никулин Владислав Владимирович. Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
4: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Больше хитов, больше музыки.

0: особенным трепетом. Вот лично я отношусь к трекам, которые вышли летом, потому что потом слушаешь их хоть осенью, хоть зимой, и все равно мысленно возвращаешься к прекрасным, теплым, солнечным денькам. Спасибо, KDDK. Мы до конца часа послушаем парочку суперхитов. Каких именно, раскрывать не буду, так будет интереснее. Но поверь, оба тебе знакомы. Оставайся Европы Плюс, и скоро узнаешь, что именно ждет тебя.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Теперь у

0: носу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дэнни Терес, If Only You. В завершении часа мы летим в новую 60-минутку. А там больше топов и больше музыки, хиты, проверенные временем, свежие треки, новинки. Все это ждет нас далее на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 11.00.

0: Максим Лерру, выступающий под псевдонимом Дива, который Slow Down Can't Stop Thinking. Прямо сейчас, ну, как по мне, Максим Лерру тоже достаточно звучно. Интересно, почему решил отказаться. С другой стороны, какая разница? Главное, что треки у него классные. Больше того, по-большому ждет нас далее. Советую внимательно послушать вещицу от проекта Two Colors. Это новинка бодрая, танцевальная, которая поможет нам раскачаться в этот понедельник. Примадонна совсем скоро. Прежде встречайте мы белорусских с темой мысли, а также Зейна с суперхитом Die For Me здесь на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 15 градусов, ветер северный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
0: Европа Плюс.
1: Твоя свобода выбора.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
1: Топ 40.

Это новинка Two Colors, новинка, которая еще не попала в наш фирменный чарт Еврохит ТОП 40, но ей самое место среди лучших треков, это 100%. Ждем проект Two Colors в хит-списке в ближайшее время. Ну а ты, кстати, можешь ускорить процесс попадания в чарт, проголосовав за него на сайте europaplus.ru. Других любимчиков тоже поддерживать не забывай. Ну а итоги слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, лирика аутентичная, Алекс Уоррен Ordinary, а также Тедди Свимс Мистер Новый Тол. Впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.
4: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
5: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
6: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Слушай лучшее.
9: 12+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак с бригадой У».

0: На следующие полчаса ничего не планируй, ничего такого, что может помешать тебе наслаждаться классной музыкой. Исключительно топовые хитмейкеры впереди. Вместе с нами Филатов Карас и Денис Фёрст с темой Sweet Summer Nights. Привет, лови группа Кэтса и с вещицей Animal. Еще раньше здесь появится Медуза и Генрика Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Сарана Дэвид Гетта, Пол Ван Дайк и многие-многие другие. Полетели!
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Браво, Вики! Браво, мэр!
3: Спасибо большое!
2: Сегодня у нас в актовом зале что-то маленькое.
3: У меня есть прекрасный британский микрохудожник.
2: Угу. Он сам... небольшой.
3: Нет, он...
2: Маленький человек больших талантов.
3: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: жаль, что с графиком работы не так же. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Все треки будут максимально разнообразными. Каждый что-то найдет себе по вкусу. За диско-хаус назначаются ответственными Another 50 for Ultra. Послушаем Talk to You. Стильного хип-хопчика нам отсыпет 50 Cent. Лови PIMP. А вот еще раньше вдарим альтернативного рока вместе с бандой Temper City. Суперхит Self Away уже через мгновение здесь, на Европе+.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Они будят Россию.
4: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вигги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
6: Бригада!
4: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
7: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Another 50 for Ultra Talk to You. Прямо сейчас мне тоже нужно Talk to You. Да, нам надо поговорить. И обычно после этих слов не жди ничего хорошего. Но нет. Нет, здесь другой случай, другой посыл, другой вайб. Все наоборот. Речь пойдет о приятном. О приложении Европа Плюс Радио Хаб. Топовая штука. Можно слышать нас в высоком качестве. Можно смотреть прямую трансляцию из студии. Можно наши 9 музыкальных потоков заценить в разных стилях. А еще можно и даже нужно наслаждаться подкастами. И, кстати, их достаточно загрузить, и потом можно смотреть без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алиф Арбан, Ирина Миллер, Body Talk уже через мгновение. Дождись.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
3: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
4: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31, дробь 36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-508.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Поехали, Dive Into Me прямо сейчас. Ну, ха-ха, такой дайв, такое погружение в утреннее шоу Европа Плюс ждет тебя совсем скоро. Все можно будет увидеть своими глазами на сцене ВК-стадиум. Угу, подробности через мгновение. Я же быстренько расскажу о тех, кого послушаем далее. Evanescence, Bring Me To Life, а также Ray Dalton, Blood Running. Впереди, оставайся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с Бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И вы выигрывай планша. Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Финалим час вместе с Evanescence и потрясающим треком Bring Me To Life. В новом часе мы тоже занесем тебе больше хитов и больше музыки. Много топовых звезд впереди на Европе+. Продвигаемся.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 13.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
4: Привет, Андрей. Добрый день всем. Названы сроки начала отопительного сезона. Электронные студенческие билеты появятся в столичных колледжах. И бабье лето в Москве начнется через несколько дней. Далее подробности. Региональные власти обязаны начать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева. Парламентарий пояснил, что законодательство не устанавливает конкретные календарные даты начала и окончания отопительного сезона, а решения принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов. Электронные студенческие вводятся в колледжах Москвы. Их будут оформлять бесплатно в проактивном режиме с использованием цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, нововведение удобное. Оно сделает процедуру подтверждения статуса учащегося более прозрачной и современной. В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами без предъявления бумажного студенческого билета, который при этом по-прежнему можно оформить и использовать, как и раньше, отметил градоначальник. Строительство новых участков московского метро позволит сократить время в пути между столицей и Подмосковьем примерно в 2 раза уже к 2035 году. К этому времени готовятся 35 новых станций, 12 из них появятся в Московской области. Об этом сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, новыми участками ежедневно будет пользоваться около 600 тысяч человек. Метро появится в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в 2 направлениях Ленинского округа. Также по программе следующего десятилетия запланировано строительство подземки в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области. Классическое бабье лето начнется в Москве уже в середине этой недели, как сообщил синоптик Евгений Чешковец. С начала года погода будет неустойчивой, возможны слабые дожди. Ночью температура составит от 7 до 12 градусов, а днем 15-20. Но уже во второй половине недели потеплеет. В среду днем воздух прогреется до 23 градусов, а листва начнет желтеть. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Классная Playbox на Европе Плюс. Если ты не первый раз в нашей компании, то слова излишние, все знаешь сам. А вот если первый раз, то welcome, присоединяйся, тебе точно понравится. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам мы перейдем. Игра Food Time у нас на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от профессии и текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Food Time.
1: За пиццу напитки поборется сегодня у нас Елена. Елена, большой тебе привет.
2: И вам тоже всем привет.
1: Да, Елен, как неделя началась? Как понедельник твой?
2: Слушайте, ну, поскольку я дозвонилась на Европу Плюс первый раз в жизни,
1: так,
2: начинается замечательно, так же, как и неделя. Ну. Я думаю, что эта неделя будет прекрасной.
1: Так, ну сейчас еще и пиццы получишь с напитками. Вообще будет красота. Еще и перекус.
2: Какая прелесть.
1: Здорово. Смотри, Елен, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа на каждый вопрос. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно тебе?
2: Да.
1: Все понятно. Хорошо, а тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, «Ветер меняет направление». Это трек группы «Моя Мишель» или Вани Дмитриенко?
2: Пускай будет Ваня.
1: Это неверно. Чемпионатов мира по футболу в истории было больше 15 или меньше?
2: Больше.
1: Больше, да. Кто тяжелее, кенгуру или крокодил?
2: Крокодил,
1: абсолютно верно. Кто сыграл главную роль в фильме «Марсианин»? Мэтт Дэймон или Хью Джекман?
2: Хью Джекман.
1: Нет, там был Мэтт Дэймон.
2: Очень жаль.
1: Так, ну смотри, что у нас получается? Два правильных ответа, да? Все, я правильно посчитал?
2: Да.
1: Две пиццы и напитки тебе достаются, Елен. Ну класс, класс же.
2: Это прекрасно.
1: С кем поделишься пиццей? Или сама все слопаешь?
2: Я подумаю.
1: Подумаешь, кастинг устроишь, да? Какой-то,
2: ну, конечно,
1: среди друзей. Здорово, Елен, поздравляю еще раз. Приятного аппетита заранее тебе желаю. Мы же двигаемся дальше. Шакира, Бенобой, Дай-Дай впереди на Европе Плюс.

0: Ребята, бой, дай, дай. Прямо сейчас, ну вот просто так дать. Вручить тебе приз не смогу. Угу. А вот за победу в игре хитбэк, пожалуйста. Совсем скоро можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. Но это чуть попозже, во второй половине часа. Ну а пока больше хитов и больше музыки. Fastboy Music Sounds, а также Феликс Йен и Софеликс Бекстер. Ready for your love. Впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 8, плюс 15 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22. Реклама.
5: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
6: Категория 18+.
7: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику. Гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Майонез «Печагин» 750 мл, 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
10: Клин. Станционная 10.
11: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
13: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
14: 966-138-138-4.
15: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
16: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
17: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
18: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
19: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
20: Подробности на europaplus.ru.
21: Больше хитов.

0: дальше. Пашечка, ну привет тебе большой.
1: Привет, Андрюш.
0: Приветики.
1: Ну что, начнем?
0: Давай.
1: Ну, расскажи сейчас, куда сходить, что посмотреть.
0: Давай, я заждался уже.
1: В общем, в прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обокрал известнейшего писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору, и так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями из своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская.
0: Паш, нас можно считать тобой с авторами афиши или нет?
1: Вопрос, кто из нас карманник?
0: Ну, не я.
1: Хорошо, хорошо. Также в широком прокате смотрите новую картину оскароносного иранского режиссера Асгара Фархади «Параллельные истории». Отдаленный ремейк знаменитой польской картины «Короткий фильм о любви». Мировая премьера «Параллельных историй» состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В центре сюжета писательница, которая наблюдает за соседями из окна и превращает их жизнь в сюжет собственного романа. Но однажды рукопись оказывается в руках тех, о ком она пишет, и постепенно становится непонятно, где заканчивается вымысел и начинается реальность.
0: Вот, Паш, я живу на первом этаже, мне кажется, не я за кем-то наблюдаю, а за мной все следят.
1: Пора переезжать.
0: Как избавиться от этого чувства? Да, надо переехать.
1: Займемся этим. А тем временем на городской ферме ВДНХ продолжается битва гигантов. Это такой фестиваль. Там собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая представлено более 50 необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм под названием «Король тыкв».
0: Так, Паш, ты когда-нибудь выращивал что-нибудь?
1: Нет, но когда маленький был на ВДНХ, и там проходил такой же фестиваль,
0: ага.
1: Мне один из участников подарил яблоко размером с дыню.
0: Не поверю, Паш, тебе.
1: Я тебе говорю. Я его съел.
0: А фото доказательства есть какое-то?
1: И вот результат.
0: Спасибо тебе, классного дня.

0: фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс стоит на кону игры «Хитбэк», и выиграть ее можно благодаря своей внимательности. Угу. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Дати и суперхита «Take Me There». 8495-745-6565. Удачи!
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: Плейбокс на Европе Плюс. Хитбэк.
1: Наталья сразится за беспроводную колонку от Европы Плюс. Наталья, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Работаешь сегодня, отдыхаешь?
2: У меня сегодня выходной.
1: Выходной. В понедельник, представляешь? Красота, все тебе завидуют, Наталья. А завтра? Завтра тоже не работаешь, что ли?
2: Завтра тоже выходной.
1: Завтра... Подожди, Наталья, надо с этим разобраться. Ты в отпуске? Или что такое?
2: Нет, я работала в выходные.
1: А, ну видишь как. Вот так вот судьба вернула тебе должок за выходные.
2: Да.
1: Класс, Наталья, смотри, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем. Если ты готова, то можно начинать. Готова?
2: Да.
1: Да, хорошо. Смотри, возможно, это Шакира и Бёна Бой. Дай-дай.
2: Шакира.
1: А, что-что? Сразу
2: Шакира.
1: Сразу Шакиру.
2: Да, да, я под нее плясал.
1: Под нее плясал. Ну подожди, давай хотя бы ради приличия дослушаем варианты, которые были. Крэш Адамс, Нью Харт. Или Софи энд Джайн, Шат Ап энд Дэнс. Так что ты там сказала, Наталья? Какой вариант правильный?
2: Шакира,
1: абсолютно в этом уверена. Да. Конечно. Вот так вот. Простая формальность, получается, была. Молодец,
2: да,
1: действительно.
2: Да,
1: беспроводная,
2: да,
1: колонка,
2: да,
1: тебе,
2: браво,
1: достается.
2: Браво.
1: Вот.
2: Ой,
1: так
2: я
1: вот.
2: Я так рада. Я тоже, да? Первый раз звонилась за 26 лет.
1: Вау. Класс.
2: Я 26 лет ее слушаю.
1: Я тебя поздравляю, Наталья. Все когда-то бывает в первый раз.
2: Да.
1: Шикарно для тебя, получается, начинается понедельник. Вообще из беспроводной колонки. Еще и выходной. Вообще красота. Еще раз тебе аплодисменты. Шикарная игра получилась. Мы двигаемся дальше. Daft Punk, Around the World, прямо сейчас на Европе+.
0: Плейбокс.

0: Групповой трек «Мы» прямо сейчас. Мы до конца часа будем слушать Биберексу и Дэвида Гетту с темой «Sad Girls», а также Мануара и Нелли с суперхитом «3 to 1». Ну а Playbox лови завтра в это же время на Европе+. Плюс игра «Food Time», битва «Хитбэк» также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов, я побегу, а ты в новом часе встречай Алекса Манулова.
1: Playbox
2: на Европе+. Плюс.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге,
13: в самолете.
14: Просто и удобно.
15: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Теперь уверен.

0: шансу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 14:00.

0: зовут Алекс Мануйлов. Отличного понедельника.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

Мартин Гаррикс. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Рита Ора, появится Аве, но чуть-чуть пораньше бодренькая история Ever Since You Left Me. Это будет French Montana.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П.А. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
6: 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Урбан.
9: Мамасита, мамасита, que bonita.
8: Мамасита.
10: Акустика. Father, help me, do you understand?
8: Резиденс. europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
11: Больше хитов, больше музыки.

0: 20 минут на Европе плюс.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО ТБанк 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 15 ровно.

0: Шоу «Танцевать» на Европе Плюс, Баста и моя Мишель. Всем-всем-всем привет и легкого классного понедельника. Меня зовут Алексей Мануилов, но еще один Алекс Уоррен будет с нами буквально через несколько минут. И, как всегда, у Алекса непридуманная история. Он всегда о том, через что прошел, проходил сам. Ну, наверное, поэтому его музыка такая жизненная, такая настоящая. Впереди на Европе Плюс «Фива Джим».
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 17 градусов, ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 8, плюс 15 градусов, ветер северный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Кухня «Дельта» и удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
5: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
6: Категория 18+.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Майонез «Печегин» 750 миллилитров, 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм, 249,90.
9: «Клин» станционная, 10.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
12: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
14: Это 4 миллиона друзей.
13: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
14: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: 10 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас высоченное третье место. Ну, а пятницу, возможно, и номер один. Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: чуть-чуть попозже с нами уже звонки. Кстати говоря, участник живого завтрака с бригадой У. Ждем звонкого и ждем, конечно, тебя. Встречаемся 25 сентября. Не забудь, живой завтрак с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
10: в самолете.
11: Просто и удобно.
12: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
11: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет!
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Привет, Европа Плюс, с вами Свонги. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум. Вход свободный.

0: понедельника под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а в следующем часе, в начале часа, Кенни Грейс, Energy One. Но чуть раньше номер один Еврохит ТОП 40 сейчас. А это, напомню, Шакира и Burna Boy. Впереди Дай-дай.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем легкого понедельника, в Москве 16 часов.

0: даже по-летнему. Собственно, как и трек, который у нас уже скоро на Европе Плюс. А это Дати, услышим «Take Me There».
1: Реклама.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

29 место. Лучший дебют недели. Еврохит топ 40 Европа плюс. Это Cat's Eye Animal. Но дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Тейм Импала, он же Кевин Паркер, который дал слово не раздавать больше автографы и не фототься с поклонниками после концертов. Слишком много их стало, слишком напряжно стало. Да и охрана не справляется. Но имеет право Кевин Паркер на это. Хотя, мне кажется, несмотря на звездный статус, все-таки нужно быть ближе к людям.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
2: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
3: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Звонки, а затем Coldplay. Тот самый хит, который затягивает, притягивает и не отпускает с самого начала. Впереди Sky Full of Stars. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru 18+.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты легендарной Coldplay. Sky Full of Stars на Европе Плюс в конце этого часа. В начале следующего клан Карусель. Ждем райда.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Дмитрий Песков указал на выпадение огромного количества нефти с мирового рынка на фоне нестабильности в Персидском заливе. По его словам, только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков, что не может не иметь самых серьезных последствий и вызывает обеспокоенность у мировых экономик. Напомню, что из-за атак дронов были повреждены нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а марка Brent сегодня на торгах превысила $107 за баррель. Минпросвещение направило в школы методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта учителями и учениками. Ученикам начальной школы самостоятельно пользоваться и не разрешается. В 5-9 классах это допускается только под контролем учителя, а старшеклассникам разрешено использовать и в проектно-исследовательской работе. В университете запрещено загружать персональные данные, информацию ограниченного доступа и внутренние документы школы. И сценарист Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде. Свою работу над сценарием он назвал больше, чем просто мечтой, и выразил уверенность, что фильм получится потрясающим, а также знает, кто выбран на роль Джеймса Бонда, так как сценарий писался именно под этого актера. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс, Star News и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника.
1: Star News.
2: Это топ-новости в Star News. В парке Уэмбли в Лондоне открыли 30-метровый портрет Фредди Меркьюри, приуроченный к 80-летию артиста. Арт-объект расположился на 58 ступеньках и виден в правильной перспективе только с определенной точки. Инсталляция будет открыта до декабря. Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в вип-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Халлит и Джейкс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Big Z выпустили новый сингл «Feel My Love», записанный с Майклом Патриком Келли. Трек войдет в альбом «Dreamers», выход которого запланирован на этот год. Группа Big Z также анонсировала европейский тур на 2027 год, включающий 31 шоу в 16 странах. Лидер команды Гарри Барлоу признался, что после завершения предыдущего тура чувствовал эмоциональный спад, но сейчас уже все в прошлом, и он полон сил. Spotify подвели итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли с «Children Texas», дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, «Rainy In», Шакира и «Burna Boys», «Die Die» и «Young Miami» со «Spend That». Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у «Young Miami». Поток вырос аж на 200% за сезон. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News. Yeah.

0: классного легкого понедельника. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а у нас впереди уже в ближайшие минуты Стромай, Тима, белорусских. Ну и мы не забудем, конечно, про ваши лучшие истории в саундчеке бригады У. Они впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 8, плюс 15 градусов. Ветер северный. 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Выбор автомобиля – это всегда.

0: при покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. Цветочный рай. Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Майонез Печагин 750 миллилитров, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: europaplus.ru.
8: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Европа плюс.

0: тусовки с бригадой У 25 сентября. Будет круто, будет весело, будет, конечно же, хитово. Ну а все подробности живого завтрака с бригадой У лови на нашем сайте.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем подписку на что вы бы оплачивали с удовольствием.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, ребята. Обязательно нужна подписка на постоянный вес и постоянную длину волос.
3: Да. Ну, постоянный хороший вес. А не то, что, знаешь, ты один раз зафиксировался в плохом весе, и все, и постоянно так.
2: Ну да, там еще правила пользования лучше почитать. Ну, если ты заключишь подписку, что ее можно расторгнуть. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я бы с удовольствием оплатил подписку на штрафы ГИБДД. Уже устал их платить. Сейчас висит 6. Хотя не нарушаю. Почесал щеку, пришел штраф за разговор по телефону. Вот так вот бывает.
3: Ну ты не чеши щеку.
2: Ну как-нибудь так, а плечо? На плечо, или проси другого. Хотя...
3: Тоже.
2: И на это штрафик найдется. Так, дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы всегда хотела, чтобы была оплачена подписка на идеальный кофе. Всегда вкусный, всегда вкусное молоко. А то бывает купишь, молоко не очень. Или бариста не очень. Всем хорошего дня и хорошего кофе.
3: Или бариста какой-то необаятельный, согласна. Очень обидно, особенно когда кофе дорогой, и ты его так хотел, и ты делаешь глоток, и там...
2: Ну все просто, если кофе так легко испортить молоком,
3: пейте черный, как мы.
2: Избавьтесь от молока. Дальше.
7: Привет, бригада У. Я бы хотела, чтобы была подписка на идеальное состояние. То есть ты выбрал возраст, лучшее свое самочувствие, закрепился в нем и дальше просто продляешь.
2: Да.
3: Найти бы этот день, когда ты себя идеально чувствуешь.
2: Или ты только все заключила, через год ты гораздо круче. А уже переоформить нельзя.
3: Возможно, да.
2: Ну и финальное.
8: Я бы оформил подписку на осеннее здоровье. Это бы явно было бы дешевле, чем платить за лекарства.
3: Да, осеннее, зимнее, весеннее, все пригодится.
2: Ну, летнее на всякий случай. Спасибо.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Туника на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки в наших планах. One Republic, Шакира, но чуть раньше Тедди Свимс и тот самый хит, из которого Тедди сейчас никуда. Где Тедди Свимс, там всегда Mr. Know It All.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Инновационных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-987-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
0: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
0: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
0: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
2: В любое время.
0: В любом месте.
2: europaplus.ru
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: веселые, неунывающие братья Fastboy на Европе Плюс Music Sounds. В Москве 17.49, до конца этого часа сначала Мари Краймбри, а затем Black Eyed Peas. Услышим мощный хит Rock That Body.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чатик приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому, что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу-лиу» — а созвучно за словом.
5: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера
6: на Европе Плюс.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: смысл быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Black Eyed Peas на Европе Плюс. Ну а в 7 вечера мы ждем на Европе Плюс Rush, радиоактивное шоу. Тема интересная, тема знакомая студентам. Однозначно, экзамен, который мне снится до сих пор. О, у меня таких, кстати, несколько. Да, в 7 вечера подключайся к разговору на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В российской столице уже 6 вечера. Европа Плюс. А вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас на Европе Плюс. Игорь, привет, рассказывай.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. Сегодня завершается срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения. ФАС проанализирует цены на 13 распространенных лекарств. И через несколько лет в России может появиться аэротакси. Подробности далее. В МИДе заявили, что Россия вместе с партнерами продолжит работу в G20 для построения многополярного мира и справедливых международных институтов. Было отмечено, что Москва тесно сотрудничает с дружественными членами G20, и для нее важно продолжение равноправного диалога с учетом интересов стран глобального юга и востока. При этом G20 должна концентрироваться на экономических задачах. В этом году председателем двадцатки выступают США, и ранее в МИД отмечали, что Вашингтон ведет себя не безупречно в этой роли. В России завершается срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель». Сделать это можно сегодня до 23:59 по московскому времени. Проголосовать по месту нахождения можно на федеральных и региональных выборах. Заявление оформляется через портал госуслуг в МФЦ или любой избирательной комиссии. Механизм позволяет гражданам выбрать удобный участок, подать заявление о включении в список избирателей и проголосовать в день выборов. ФАС проанализирует цены на 13 распространенных лекарств. Служба провела анализ наиболее востребованных у граждан препаратов, которые не включены в перечень жизненно необходимых важнейших, поэтому их цены не регулируются государством. Однако, по мнению ФАС, даже такие лекарства должны продаваться по доступным ценам. Ведомство направило фармкомпании запросы об объемах продаж и детализированных данных о формировании цен и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры реагирования. Глава Минтранса допустил появление аэротакси в России через 2-3 года. Было отмечено, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят разработки в Росавиацию для дальнейшей сертификации. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, воздушное такси должно быть максимально безопасным, и процесс испытаний и сертификации может занять от 2 до 5 лет. И жителям России до Нового года осталось работать 77 дней. Это 17 рабочих недель, две из которых будут короткими. В ноябре россиян ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до 10 января. В следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. А благодаря переносам россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз, включая февраль, март, дважды май и июнь. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. А больше хитов и больше музыки.

0: Температура плюс 17 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 8, плюс 15 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: Вот на 100. Тверская область. Имолкинский. Территория Басовская. Угрын 113 774 629 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка «Ашан».

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире. Голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: 12+.
2: Больше хитов, больше музыки.

понедельник, в этот вечер. Ну и обещаю, что в ближайшее время будет еще пополнение в голосе и лице Антона Камолова, в голосе и лице Артура и в голосе и лице Саши. Rush не за горами, в 7 вечера стартуем. Ну и тема этого вечера такая, экзамен, который мне снится до сих пор. Это сегодня обсудим. Если тебе есть что рассказать, можешь написать свой комментарий на нашем сайте europaplus.ru, либо позвонить сегодня лично.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
12: 100% русская. 100% свежая.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое, слушай свежее.
16: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
17: Свежая. Топ-мьюзик нон-стоп.

0: Последнее время, конечно, раздает стиля. Именно он прямо сейчас вместе с Халидом. Dive Into Me на Европе Плюс. В столице уже 18.50. Ну и хочется напомнить в это время всем тем, кто планирует что-нибудь на 25 сентября. Не делайте этого, не совершайте ошибку, потому что 25 сентября тебя будет ждать Вэл, тебя будет ждать Вики и живой завтрак с бригадой У. В 7 утра в ВК-стадиум классные артисты, среди которых Айова, Тима Белорусских, Звонкий, Лирик, Богдан Медведи. Ну и, конечно же, тонна круассанов, литры кофе, отличное настроение и пятница, которую ты точно долго не забудешь.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге,
10: в самолете.
12: Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
20: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости, самый громкий Игорь Акулов.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. МВД предупредила о вовлечении россиян в диверсии под видом фотоподработки. Изумеры готовы ждать повышения по работе всего один год. Подробности далее. Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере гарантированного насыщения внутреннего рынка России. Только тогда дополнительное количество топлива сможет быть направлено на мировые рынки. Напомню, что правительство приняло ряд мер для насыщения внутреннего рынка топливом, запретило его экспорт, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства, а в начале августа договорилось с нефтяниками о насыщении топливом независимых АЗС через региональных операторов. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 миллион рублей. Об увеличении лимита говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028-2029 годов. Предварительно сумма будет увеличена до 30 миллионов рублей. Напомню, что ранее ЦБ сообщал, что доля СБП в переводах физлиц достигла 55%, а осенью прошлого года регулятор анонсировал запуск сервиса переводов между юрлицами. МВД предупредила о вовлечении россиян в диверсии под видом фотоподработки. Злоумышленники предлагают сделать и прислать фотографии различных объектов за высокую оплату, после чего полученные данные используются для организации диверсии. Жертвы налаживают контакты, предлагают легальную подработку, просят держать все в секрете и прислать селфи и координаты объектов, а затем общение перерастает в шантаж и угрозы. МВД призывает не делать снимки по просьбе незнакомцев, не отправлять фото, видео и координаты, не выкладывать такие кадры в сеть, а при угрозах обращаться в полицию. Зумеры готовы ждать повышения по работе всего один год. В среднем уже через год они начинают искать новое место работы, если понимают, что карьерного роста не будет. При этом 69% представителей поколения Z удовлетворены возможностями карьерного роста, что на 11 процентных пунктов выше, чем у других поколений. Однако они значительно чаще готовы сменять работодателя, если в компании нет четкой системы продвижения, существует риск потери талантов, это отмечают эксперты. И жительница США собрала 13 201 предмет с изображением лягушек. Книга рекордов Гиннесса признала ее коллекцию крупнейшей в мире. Предыдущий рекорд принадлежал британке, ее рекорд 10 502 предмета. Новая рекордсменка начала собирать лягушек в 1983 году, после того, как нашла деревянную фигурку на кухне. А со временем в коллекции появились игрушки, одежда, посуда и другие. Коллекция настолько большая, что для хранения женщина купила второй дом с большим гаражом. И о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Саш, что ж ты молчал-то? Ну, оказывается-то, зумер это год всего терпит, если нет повышения, они другую работу ищут.
2: У меня же было, я думала, погоду я начала рассказывать. Это повышение мое.
1: Как повышение? Фуф, я уж хотел тебя...
2: А так, да.
1: Супер Саши повысить или там, не знаю, медиум Саша,
2: можно,
1: чтобы было
2: постепенно. Ну, уже на следующий год. Погоду-то я уже как год читаю.
3: Можно просто Супер Санчес вот так вот.
2: Неплохо. Ну,
3: имя такое.
1: Супер Санчес — это генероза.
3: Согласен.
1: Ну, да. Он хоть и не зумер, но может обидеться. Ой, в общем, конечно, вот это вот ты не будь такая скрытная, как все остальные зумеры, Саш, рассказывай.
2: Ну, вы должны как будто считывать, я думала.
1: Должны.
2: Эмоцию,
1: но слушай,
2: мою.
1: Ладно еще артуровское поколение. Мое поколение вообще не эмпатичное, понимаешь? Поэтому тяжело, тяжело.
3: Поэтому ты пиши заявление прям конкретное. Прошу рассмотреть мою кандидатуру на роль ведущей пробок, к примеру. Хочешь пробки, забери меня?
2: Нет, кстати, не хочу.
1: Да. Ладно. Так, ладно, друзья, переходим к теме. К теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили повспоминать экзамены. Экзамен, который снится мне до сих пор. Ну, есть такие экзамены, зачеты в школе, в институте, еще где-то в колледжах, которые не дают покоя спустя многие-многие годы, тревожат нас либо в ночных кошмарах, либо, наоборот, в самых-самых счастливых снах, если это был экзамен замечательный и удачный. А будем это сегодня вспоминать. Саша, рассказывай, как человек юный, с хорошей памятью и окончивший вуз не так давно.
2: Я в целом думала, что вот эти универские флешбеки, школьные флешбеки меня никогда не коснутся, но буквально месяц назад меня начали мучить какие-то не очень приятные сны. Я просыпаюсь с чувством того, что до ЕГЭ остался месяц, и я еще могу все-все-все выучить. Это прям... очень неприятное чувство.
1: А у тебя, вот как бы во сне, у тебя еще ничего не выучено, да?
2: Нет, у меня в целом так, ну, я что-то выучила, но всегда, когда остается месяц, как будто ты можешь вот всю историю, например, выучить.
3: А ЕГЭ, вот я тоже хотел спросить, по конкретному предмету, либо просто в целом?
2: Ну, как
3: весь
2: будто...
3: цикл сдачи этих экзаменов.
2: Ну, как будто, вот, история.
3: История.
2: Да.
1: Именно история.
2: Но я ознакомилась с сонником, и там говорится о том, что если вам снятся экзамены, что вы их должны знать, это значит, что вы находитесь на перепутье, на распутье, и вы в глубоком самоанализе.
1: Это ты посоветовалась с соником, да? А супер соником.
3: Это опять генерозов.
1: Я озвучивал супер соника, если что. Ну да ладно. Да, так. История ЕГЭ. Артур, у тебя какие?
3: У меня самый сложный экзамен, который был мною пройден, это экзамен по теории механизмов и машин. Ой. Я его сдавал полгода. Это была история, которая, да, из-за которой я чуть не отчислился.
1: Сколько попыток у тебя внутри полугодия?
3: Для начала, для того, чтобы допуститься до экзамена, мне нужно было сдать курсач. Курсач я сдавал три раза, и на третий раз меня отобрали курсач полностью.
1: То есть... С чертежами, вот эти все возвратно-кулачковые механизмы.
3: Да, это там невероятно. Там, мне кажется, было в районе 5 листов формата А1, где ты вот эти мои зубчики рисовал, там выискивал нужные конкретные вещи.
1: А ты еще вручную рисовал или уже на компьютере?
3: Вручную. Мы делали полностью вручную. В общем, меня курсач отобрали. Не допустили до экзамена, сказали, что все, вы в списках на отчисления, товарищ Габидуллин.
2: Ты так плох был? Почему?
3: А потому что вот так вот. У нас преподаватель был довольно строгий, он прям, ему было лет 75, такой советской строгой закалки, он требовал, чтобы экзамен и его предмет знали безупречно. Поскольку я работал, я, конечно, иногда не ходил на некоторые пары и догонял всех остальных ребят. Ну, у нас там было несколько, конечно. Я из работы, кто-то из-за своего желания учиться плохого. И вот, и еле-еле, путем каких-то, не знаю, шантажа, договоренностей и чего-то еще, я сдал этот экзамен. Этот экзамен был в составе зимней сессии, я его сдал где-то в мае, кажется. И спустя пару дней уже началась летняя сессия, как раз-таки зачетная неделя, когда ты должен был допускаться до летней сессии. И вот эти полгода я жил просто вот в состоянии перепутья, Саш, как ты говоришь, потому что я думал, что я уже отчисляюсь, да, я уже думал, как дальше сложится моя жизнь, что мне надо делать. Это было кошмарно.
2: Так и до сих пор тебя мучит.
3: Или иногда, вот если
1: тревожит,
3: мне, если мне так, снятся экзамены, я думаю, что именно этот экзамен снится. Потому что он, правда, был самый сложный. То есть у меня иногда снятся сны, когда я думаю, и меня вызывают куда-нибудь в деканат, на кафедру, говорят, что у вас не сданы там зачеты какие-то, не сданы лабы. Я точно понимаю, что, скорее всего, это речь про ТММ.
1: Ой, друзья, расскажите про свою травму, школьную, студенческую. про свои самые ужасные экзамены, долгоиграющие, вот такие вот долговымученные экзамены, или наоборот, экзамены счастья, экзамены восторга, экзамены триумф, экзамен, который снится мне до сих пор, наша сегодняшняя тема. Поделитесь своей историей про подобные экзамены, звоните нам, 745-6565, код Москвы 495, можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, отправлять, закидывать туда, где вам удобно, например, можно все это сделать, закинуть в официальное сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Экзамен, который мне снится до сих пор, наша сегодняшняя тема «В ночных кошмарах или в радостных снах». А, Максим пишет вот такое сообщение, рассказывает про свой экзамен. «Я до сих пор иногда просыпаюсь с ощущением, что опоздал на экзамен по математике. В университете я пришел на него без калькулятора, хотя по правилам он был разрешен, и первые 20 минут просто сидел и смотрел на задание. В итоге каким-то чудом решил почти все, получил пятерку».
1: Ого, пятерка, круто. Тем более без калькулятора. Ну, как будто приятный такой экзамен. На нервах, но все-таки прошел.
0: Ну, вообще, обычно, вот у меня, когда я учился, по-моему, даже калькулятор нельзя было, но, справедливости ради, там давали такие задания, где можно было и в уме решить. То есть там либо все сокращалось, какие-то гигантские, огромные эти цифры, вот, либо были то, что в уме можно.
2: Ну, видимо, калькулятор просто для уверенности. Ты думаешь, что это вот мой талисман, который в случае чего поможет.
1: Вот такое сообщение. У меня был экзамен по биологии, длился он около минуты. Я просто сказала пару предложений по теме билета и поставили тройбас. Но тут какой-то такой позитивный подтекст,
0: ну,
1: несмотря на тройку.
0: Иногда это вообще, это мечта, вот такие экзамены. Не всегда бывает.
2: А снятся вот радостные экзамены? Мне ни разу не снилось, что мне поставили автомат какой-нибудь по экзамену.
1: Хотя вот я любила учиться, и что за подстава? Меня вот мучает этот ЕГЭ.
0: Да, да, вот, друзья, вот тоже, да, расскажите, может быть, вам снятся действительно невероятные ваши успехи на экзаменах. Угу. Ну, а пока у нас телефонный звоночек.
2: Ну, кстати, про успехи, судя по всему, Айра дозвонился, угу. Его история школьная, ученическая. Айра, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Вечер добрый, всем привет.
0: Айра.
3: А, у меня был курьезный случай на экзамены в техникуме, когда у нас на первые, ну, на первые, самое первое начало заходили отличники, брали билеты, ну, например, и загибали край уголка и клали на край стола. Угу. Последующие заходили, говорили сразу билет такой-то, такой-то, и успевали подготовиться и заходили уже отвечать с готовым. То есть я зашел на, ну, вторым после отличника, ага, и ага. Тоже так же на отлично сдал. Потом третий, четвертый, то есть мы переставляли билеты, и, соответственно, уже преподаватель заподозрила неладное, нашла этот билет, там 13-й был, я помню. Просто убирает со стола, и студент, уже последний, как сказать, двоечники заходят, ищет билет этот с уголком, с изогнутым уголком на листке, а его нету, а учительница такая говорит: ну что, изогнутый билет не можешь найти? Вот так вот, такой курьезный случай у нас был.
2: Вот так вот говорит,
3: то есть двоечники еще хуже, так сказать, встревали. После среднего, так сказать... Вот, ну, хитро. Нам повезло.
0: Хитро. То есть нужно... А это, скажите, это только один отличник загибает какой-то один конкретный билет для кого-то? Или там хитрые разные варианты, чтобы разные билеты можно было?
3: Нет, это отличник загибал один билет. Он заходил, например, говорил, что я положил туда-то, туда-то, на край стола такой-то билет и говорил вопросы. Мы успевали быстренько прочитать, подготовиться и заходили следующий.
0: Ну, кстати, студентам на заметку нынешним. Айра, спасибо за звонок.
2: А есть ощущение, что нынче как-то не через билеты, видимо, и проходит, да?
1: Я один раз только в школе сдавала.
2: А как проходит экзамен теперь? Тебе просто дают randomizer.ru, и он выбирает тебе какой-то конкретный билет.
1: Ну, сейчас в целом, мне кажется, такого нет.
0: Сейчас вообще никто не сдает экзамены, чтобы не ранить детей и студентов.
1: Я помню, что мы только на вот лэптопах сдавали на компьютерах.
2: Уроки по английскому мы сдавали на лэптопах.
1: На компьютерах.
0: Какую-нибудь пиксель-метку поставить, в конце концов. ЕРИД или что-нибудь еще. Да, друзья, расскажите про экзамены, самый запомнившийся вам экзамен, который мне снится до сих пор, наша тема, в положительном смысле, в отрицательном, расскажите. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про экзамен. Экзамен, который мне снится до сих пор, наша тема. Анастасия пишет: экзамен по обществознанию в 9 классе. Как сейчас помню, выучила только первый билет. И в итоге вытянула именно его. Мне 31 год, пишет Анастасия.
1: Ну, счастливая, что-то
0: вот
1: такое.
0: Вот это интересно, да? Вот есть ощущение, что люди делятся на две группы. Угу. Есть группа, которая выучила всего лишь один билет из всех и вытянула именно этот билет. А другая группа, которая не выучила всего лишь один билетик из всех, и именно он им и достался.
2: Да они так говорят просто. Я вот только его не выучил, и все.
1: Не, ну бывает же, что
2: ты слаб в одном. А скажи остальные тогда. Ну его тоже я не выучил, и что?
0: Да. И тут метод Айрата надо, конечно, использовать. Друзья, расскажите про себя, про свои экзамены, которые вы до сих пор вспоминаете с ужасом или с восторгом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 17 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
5: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные.

0: пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
1: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрынского 13-774-629-00.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Звони. 745-6565.
6: Код Москвы 495.

0: Сегодня вспоминаем экзамены, которые нам до сих пор могут приходить во снах. Марина пишет: экзамен по фармакологии, на котором у меня спросили историю России. Ой. Может такое быть или это шутка, как вы думаете?
1: Мне кажется, может преподаватель. Почему бы нет?
2: История фармакологии в России, разве нет?
1: Да, можно приплести.
0: История России сквозь призму фармакологии.
2: Например.
0: Или история России глазами любителя фармакологии.
1: Ужас.
0: Вот это вот уже...
2: История России в пробирке.
1: Не знаю, с вас вы хорошие профессора вышли, да. Мне кажется.
2: Или люди, которые придумывают заголовки для учебников.
0: Для профессоров.
2: Да. Так, Анна написала: экзамен по вождению в США. За теорию я не переживала, а из-за практики так нервничала, что мне несколько дней подряд под нее снились сны, где я торможу машину ногой, как велосипед.
1: Вот, кстати, плюс, что я не умею велик водить. Мне такое никогда не приснится.
0: Вот, я даже конечно, не знаю, у тебя будет...
2: А как тормозить на велосипеде, Саш?
1: Ну, куда-то жать.
2: В бок падать надо просто, и все. Да.
1: Хорошо.
0: Да, специально надеваешься, там выясняешь, какой у тебя бок рабочий, и туда надеваешь специальную защитную одежду.
1: Приобрету.
0: Телефонный звоночек у нас.
2: Да, Алексей дозвонился, его история. Леш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: Хочу вам рассказать, как я сдавал экзамен по предмету станки и промышленное оборудование, который был у нас в авиационном техникуме в далеком 2005 году. Учительница такая возрастная была, злая тетка, она меня жутко ненавидела и при всех мне публично пообещала, что экзамен я у нее никогда ни за что не сдам. Но что я не отчаялся, я взял микрофон, надиктовал все ответы на билеты, записал их на MP3-диск и плеер MP3-шный положил в пиджак, в карман пиджака кнопочками вперед.
0: Так.
3: А наушник протянул через руку, вот туда, где часы, спрятал туда наушничек. Ничего там было не видно. Соответственно, когда я пришел на экзамен, конечно же, меня посадили на первую парту, прямо перед ней. Я облокотился такой на руку, типа сижу, думаю, а сам пальчиками щелкаю по плееру. Ну и нахожу, соответственно, нужный билет. Всю теорию, которая была в билете, я написал, сдал ей. И когда она прочитала, она на меня посмотрела такими дикими глазами, ну потому что понимает, как бы, ну докопаться-то там просто некуда. Там отлично, все. Она посмотрела на меня и говорит: Вожегов, я не знаю как, но ты списал. На тебе 3 и иди отсюда.
0: Ну, да, классика.
3: Такого-то не был экзамен.
0: Ну, слушайте, надо дать ей должное, потому что некоторые преподаватели начинают закидывать дополнительными вопросами и типа тянут, наоборот, на двойку даже.
2: Да, вам пришлось бы еще щелкать прямо перед ней, искать нужный ответ на дополнительный вопрос. А там песня какая-то,
3: ну, не помню, что было с дополнительными вопросами, но вот, во всяком случае, выкрутился тогда очень так вот интересным образом.
0: Да, Алексей, спасибо. Спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой экзамен памятный, запомнившийся, который вам снится, может быть, до сих пор. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в группу Европа Плюс в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопку «Написать в эфир».

0: обсуждаем, вспоминаем сегодня экзамены. Экзамены наши самые ужасные, самые прекрасные. Можете рассказать про свои. Звоните по телефону, пишите текстом. А я передаю слово Артуру.
1: Артур. Тему.
2: Так, а у меня история про сон и экзамен. Вот в таком ключе. Вы все же слышали, да, что полезнее поспать перед экзаменом, чем просто учить. Ученые доказали это. 6 сентября было опубликовано исследование. Проверяли все на крысах. Так что сдали крысы. И, возможно, кто-то из слушателей тоже говорит, что у нас тоже сдавали одни крысы, конечно. В общем, крысы долго учили находить награду в лабиринте по определенным сигналам, а потом им давали какие-то новые задачи. И сразу после обучения крысы не понимали, что им делать. Они такие, типа, вот я примерно так представляю. Но стоило им поспать, их специально погружали в сон, там сокращали частоту сердечных сокращений, чтобы они поспали, отдохнули. Буквально там 3-4 часа, и после этого они гораздо быстрее находили правильные решения. Параллельно с этим были крысы, которых стимулировали во время сна, чтобы у них мозг активно работал, как будто бы они тоже учились. И они тоже тупили, оказывается. В общем, те крысы, которые поспали после обучения, они сразу искали новые решения. Те крысы, которые тоже учились и во сне, типа учились, они не могли решить какие-то новые задачи.
3: А важно, сколько они спали?
2: Ну, в случае крыс они спали 4 часа, поэтому смотрите.
3: Человек чуть больше получается.
2: Чуть-чуть больше крыса человек, да.
0: Если ты не крыса, спи дольше.
2: Получается так. Я думаю, так. Да, поэтому если вы сейчас учитесь и не хотите, чтобы потом в взрослом возрасте какие-то экзамены вам снились кошмарами, надо поспать перед экзаменом, чтобы хорошо их сдать.
0: Ну, это правда, да. Друзья, расскажите про экзамен. Мы сегодня вспоминаем, обсуждаем тему «Экзамен, который мне снится до сих пор». Расскажите про себя, звоните, пишите.
1: Это реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
3: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
3: europaplus.ru.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу запомнившихся экзаменов. Экзамен, который до сих пор мне снится, наша тема. Александр рассказывает. Добрый вечер, Раш. Я помню свой первый экзамен по политологии. Когда начинал готовиться к экзамену, первые вопросы из списка экзаменационных вопросов я пропускал, чтобы хорошо подготовиться к более сложным. Когда настал день экзамена, тяну перед преподавателем билет, и там оказываются самые первые вопросы из списка. И профессор смотрит на билет и говорит: «О, самый простой билет. Повезло тебе, можешь даже не отвечать. Ставлю зачет автоматом».
1: Что?
2: Ого!
1: Вау, ну тут нужно не растеряться и сделать вид, что да, действительно, это тебе легко. Ведь лицо может сыграть этот испуг.
2: Испуг, да.
1: И препод читает.
0: Ну, это вот это вообще, это круче, чем в лотерею.
2: Это же настроение преподавателя, конечно, сильно зависит на результат. Это вот, наверное, надо работать именно с тем, чтобы у него сегодня был хороший день.
1: А как ты настроишь?
2: Не знаю, надо изучать все привычки, повадки, чтобы вот в этот день все было отлично и прекрасно.
1: Как будто проще просто выучить, вызубрить до идеала.
2: Ну, смотря какой предмет, Саш,
1: Да?
2: Теория машин и механизмов. Пожалуйста.
1: Звучит вполне себе.
2: Звучит не как будто бы ты рассказываешь про трансформеров. Ну, есть Optimus Prime. Там не вот так.
1: А ну можно вот с выдумкой подойти, например.
0: Нет, Саш, там, к сожалению, с выдумкой нельзя.
2: Там как раз-таки, если ты подходишь с выдумкой, тебя срочно тут же выгоняет из аудитории и отбирает курсач. Проверено, Саш.
0: Да, в технических вузах что-что, а выдумка ценится не всегда высоко. Не всегда. Телефонный звонок.
2: Дозвонилась Ольга. Расскажет о том, какой экзамен ей запомнился. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я училась еще в те далекие времена, когда компьютеры только-только появились. Вот, работала в фирме, подрабатывала, и я была старостой группы, вот, и преподаватель дал мне задание распечатать, ну, поскольку имела доступ к компьютеру, к принтеру, он сказал, попросил меня распечатать билеты. Я распечатала в двух экземплярах. И разрезала, первый экземпляр отдала преподавателю, а второй раздала всем своим сокурсникам. Вот каждый, кто заходил в группу, ну, на экзамен, брал билет, а называл тот, который он выучил. Ну и, в общем, вся группа сдала почти практически да, отлично.
0: Подождите, то есть другой? У них у каждого был вот этот вот кусочек. Они брали со стола условно билет 15, а у них в кармашке уже заготовленный из второго экземпляра номер 24.
3: Совершенно верно. Он называл номер 24.
0: Эх ты, схема какая, ничего себе.
2: Интересно, хитро. А потом они преподаватель не смотрел разве билет? Не надо поворачивать, показывать его.
3: Нет, не смотрели, ну, то есть не проскочили прям отлично.
0: Ну, это редко, да. Мне кажется, да, в этом смысле ты обычно тянешь, называешь номер билета, там себе пометил препод, и ты пошел готовиться.
2: Ну, хорошая вы староста, Оль, надо сказать. Отблагодарил как-то группу потом вас и сказала, что...
3: А еще у меня было... Нет, ну, вот, я училась в музыкальной школе. Ну, если говорить про страшные сны, когда я закончила уже учиться, дальше мне, наверное, на протяжении полугода снилось, что у меня завтра экзамен по специальности музыки, а я ничего не учу. Не сижу за инструментом.
2: Какая вы, конечно.
0: А какой инструмент у вас был, Оль? Ольга, на каком инструменте вы играли?
3: Фортепиано.
0: Ну, классика тоже, да. Оль, спасибо большое за звонок, за истории. Друзья, расскажите про себя, какие вам экзамены больше всего запомнились, с плюсом или с минусом, до сих пор, может быть, даже снятся. Можете записать голосовое сообщение, отправляйте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК или записывайте голосовые на нашем сайте europaplus.ru.

0: Take Me There здесь на Европе Плюс. Если бы существовал экзамен на знание треков Дати, то Антон и Артур сдали бы его гениально на пятерке. Мы сегодня обсуждаем те самые экзамены, которые врезались в вашу память, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Как-то раз сдавала экзамен по анатомии, и у меня были на руках часы, с которых я хотела списать, но преподаватель смотрел, я не могла их снять, не списать, ничего сделать, и по итогу мне позвонила мама, я попыталась заглушить звонок, а случайно ответила на громкую связь на всю аудиторию, естественно, меня отправили на пересдачу.
2: Да вот уж, мама. Подстава, конечно, от мамы. Ну как, дочь, получилось писать?
3: Уже только мне кто-то рассказывал, как пытался незаметно кого-то снять, человека, который очень, ну, как бы вот, уважал и был симпатичен, незаметно на телефон в кафе, и первый снимок сделал со звуком, и так, ой, извините, пожалуйста, выключил звук, и следующий снимок был со вспышкой.
2: Это я, кстати, такой. Один раз я вел мероприятие, и там была девушка очень похожа на мою подругу, мне захотелось ей об этом рассказать. Ну, своей подруге, что гляди, ага. Наташ, тут такая девушка на тебя похожа. И решил сфотографировать. А я стою с микрофоном, в смысле, вот так вот, прям на сцене просто. И в упор практически снимаю ее, и у меня просто вспышка. Думаю, о нет.
0: Ой.
3: Да. Друзья, расскажите про свои самые-самые запомнившиеся экзамены. Как ваш триумф или как ваша фиаско, ваш позор. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома.
10: что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
21: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.0+.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
24: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Экзамен, который снится мне до сих пор». Экзамен в школе, в институте, в колледже, не знаю, автоэкзамен, еще какой-то. Любые экзамены, которые нам невероятно запомнились, были стрессом, приятным или неприятным, и до сих пор могут даже являться во снах. Вот Елизавета рассказывает свою историю. Третий курс, осень. Четвертая или пятая пересдача экзамена по ВШ-мату, высшая математика, с прошлого года, а точнее по теории вероятности. Путем двух бессонных ночей по написанию шпор, благодаря внезапной необходимости преподу куда-то выйти из аудитории, на минуточку, моему бесстрашию в этот момент подменить уже вытянутый билет, короче, подменила билет, а затем ответу на единственный вопрос, который я знала по курсу, ну и, видимо, удачному расположению звезд. Я сдала экзамен по теории вероятности на четверку, даже не на тройку. Хотя вероятность, что я вообще его смогу сдать, как никогда была близка к нулю. Это невероятное везение, я вспоминаю с большим удовольствием, даже спустя 15 лет после окончания института.
2: Мить, как здорово, когда на теории вероятности вероятность сыграла тебе на руку.
3: Ну, кстати.
1: Опровергнута была теория вероятности на экзамене по теории вероятности. Я бы так сказал.
3: Вот такое сообщение. Недавно приснилось, что забыла с собой взять на ЕГЭ черную гелевую ручку. Еще периодически снятся предстоящие ГОС и защита диплома в медуниверситете. С каким же облегчением я просыпаюсь, когда осознаю, что все уже позади.
1: Это правда. Вот это правда. Вот это самое приятное пробуждение, которое бывает, это когда тебе во сне говорят: Антон, у тебя сессия не закрыта, оказывается, в банк. То есть там как бы во сне я примерно вот плюс-минус нынешний. И мне говорят, что не закрыт, и я понимаю, что обязательно надо знать, зачем закрыть, для чего вообще, кому это понадобилось.
3: Быстрее надо просыпаться, да.
1: Да, но ты не понимаешь, что ты спишь. Ты только осознаешь уже, когда проснулся, и такой: ой, как хорошо-то жить.
2: Да, обидно, что ты забываешь быстро сюжет во сне, и день в итоге обычный все равно.
1: Ну, по-разному, нет, это такие сны. Я вот почему-то запоминаю. И методички во сне нет, вот еще что важно.
2: Так, вот такое сообщение. Привет. Частенько снится экзамен по механике, который еле успела сдать в сессию, но лучший друг впечатлил куда больше. Выучил один билет и ходил сдавать 7 раз экзамен, пока не попался этот билет. Ничего себе.
3: Сколько там интересно.
2: А кто так позволил-то 7 раз ходить? Какой умел договариваться, видимо, товарищ.
1: А может быть, он просто, знаешь, давайте, я вас много времени не займу, я буду буквально вот билет вытащу, и все. И он такой вытаскивал. Не то, все.
2: Пока.
1: До встречи через неделю.
2: До свидания. Да, в общем, пишет, что в итоге сдал, хотя всем, кто не успел в сессию, декан угрожал отчислением. И привет,
3: опасно,
2: в общем-то, Диме.
3: Конечно.
2: Да.
3: Много адреналина чувствуется в этих вот сообщениях.
2: Не, ну когда ты висишь в списке на отчисления, конечно, это немножко мотивирует тебя. И демотивирует одновременно. Вот так вот.
1: Оно не мотивирует. Если он не выучил остальные билеты, а так и ходил с одним выученным, ждал, пока ему выпадет.
3: Может, опять же, человек проверял теорию вероятности. Ну, с какой вероятностью выпадает этот билет.
2: Он подумал, если это мое, значит, оно случится когда-нибудь.
3: Вот так.
1: А может быть, ему нагадали, что сдашь экзамен с 7-го раза.
2: Да.
1: Такой, главное, первые 6 раз перетерпеть этот позор.
2: Все эти унижения, да, свой адрес, которые сказали. Так, у нас есть голосование. Какие экзамены запоминаются на всю жизнь? Варианты такие. Самый первый экзамен, самый сложный, который сдал на шару. Все случилось само по себе. Который чуть не завалил или вообще ничего не помните из своей ученической жизни. Голосуйте. Я думаю, что, наверное, который сдал на шару, победит этот вариант. Потому что это, правда, такое стечение обстоятельств, которое сыграло тебе на руку. Оно, я думаю, должно сопутствовать тебе по жизни, чтобы хотя бы вот на этот период ты знал, что ты удачливый человек.
1: Ну, посмотрим. Да, друзья, голосуйте и рассказывайте свои истории чуть подробнее про свой самый-самый запомнившийся экзамен. Экзамен, который до сих пор вам снится. Звоните нам 745-6565.
0: На Европе Плюс.

0: Продолжаем сегодня, друзья, обсуждать мы тему экзаменов. Расскажите, какие экзамены вам больше всего запомнились. А у нас, ну, экзамен в прямом эфире. Саш, тебе слово.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: У меня для вас, ребят, хорошие новости. Есть те экзамены, которые вам никогда не приснятся, просто потому что вы их никогда не сдавали. Но так. Сегодня попытаемся этот пробел как-то заполнить немножечко. Попробуйте мне сдать сегодня два экзамена, одни из самых уникальных экзаменов.
0: Ты неправильно говоришь. Попробуйте мне не сдать два экзамена.
3: Экзамен по танцам, либо экзамен по китайским танцам, Саша.
2: Ну, вот даже не то и не другое. Первый экзамен, он необычен тем, что он проходит в Дании. Там, в общем, школьники ходят на уроки эмпатии. Дети обсуждают личные проблемы, моделируют конфликтные ситуации, учатся слушать друг друга. Например, если ученик очень грустит, то класс, все ребята, они ищут способы его поддержать. И, собственно, если ты смог поддержать человека, то ты все, ты сдал экзамен. Цель данной дисциплины – развивать у детей эмоциональный интеллект.
3: А кто оценивает, что ты смог поддержать?
2: Преподаватель, ну, он с эмоциональным интеллектом, он смотрит на ребенка, который грустил, он видит, что ему действительно полегчало, поэтому все.
3: А ребенок специально помещает в состояние грусти?
2: Нет, он сам по себе такой.
0: А кто у нас сегодня будет
2: грустным? Я буду грустный. Вот.
0: Не, вообще, если серьезно говорить, это очень круто. То есть даже если это дети начинают как-то чисто механически выполнять, что ну не грусти, потому что то-то, то-то. Но все равно же ты вовлекаешься в моменте.
3: Слушайте, ну это же немножко лицемерно, нет? Ну ты делаешь ради оценки какой-то.
2: Ну нет, но твоя главная цель не оценка, а поддержать. Если ты смог.
0: Ты понимаешь механизм, как это работает. Если тебе нужно, окей, этот одноклассник тебе вообще пофигу, но если вдруг будет какой-то важный человек, ты знаешь, как правильно, какие слова подобрать, что нужно сделать и так далее.
3: Да. Ну опять же, ну как ты знаешь, это же для конкретного человека конкретные слова, наверное. Одного успокоить просто...
0: 37 человек в классе, в датской школе там небось по 35 человек.
2: Да, все там психотипы собраны, и вот ты на всех отточился.
0: Выбирай, не хочу.
2: Да, так что все, я грущу, плохо мне,
0: свет. А мы сейчас должны что-то сделать?
3: Саш, на яблоко, держи.
2: Ужас.
0: Саш, приди в себя, у тебя завтра тренировка по боксу.
2: Все, ну, в общем, доверительная атмосфера.
3: Все понятно, с ними каши не сваришь никакой вообще.
2: Даже мне было нормально, но после этих фраз
0: мне было нормально. Мне кажется, это, знаешь, как Юрий Гагарин прилетел из космоса. Юрий Алексеевич, а как вам было в космосе? Ну, мне было нормально.
3: Нормально.
2: Ну, нужно еще поднатаскаться, но в целом удовлетворительно. Я бы поставила, есть куда расти. Следующий экзамен, он был единичным. Проводился он в Токийском университете. В один из престижных вузов Японии студентам на экзамене по математике раздали абсолютно пустые листочки. И единственная инструкция говорила о том, что если вы хоть раз списывали в этом семестре, то ничего не пишите. А если вы уверены в своей честности, вы не списывали, тогда решайте задачи. То есть это был как бы экзамен и на честность, это был экзамен и на математические
3: задачи.
2: А если
3: ты честно сказала, что ты списывал, ну, соответственно, ничего не писал, тебе какую оценку ставили?
2: Ну, тоже получается положительную. Пятерку.
0: Тоже положительную. Да. Подожди, хорошо, а если ты не списывал, решайте задачи, а там же пустой листок, там нет задач.
3: А вот и мы и подловили тебя, Антон. Это был еще экзамен и на наблюдательность.
0: Вообще ничего не понимаю.
2: Спасибо, Артур.
0: Японский язык не для меня.
2: В общем, Артур, тебе пятерка.
3: Видите, я эмпатично проявил свое состояние.
2: Спасибо, ты очень. А вот Антон подловил меня в этой какой-то нелепости. Антон, тебе не вот за это.
0: Саша, у тебя завтра, напоминаю, тренировка по боксу. Ладно, давайте дальше.
2: Ну, в общем, что ж, ребята, вы повели себя честно. Это значит, экзамен вы сдали. Ну, а какие экзамены сдавали вы и какие особенно впечатались в вашу память, рассказывайте нам, пишите, записывайте нам голосовые сообщения на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» и присылайте нам голосовые в сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от нашей слушательницы Дарьи. Привет, ребята. Я до сих пор помню зачет по генетике на первом курсе университета. Преподаватель была ужасно придирчива ко всем, особенно к отличникам. А так как я задалась целью получить красный диплом, она мучила меня очень долго на зачете. Прошлись по всей программе, еще и задачи решать заставила. После зачета я пошла к психотерапевту. С горем пополам решили эту проблему.
1: Ой. Ну, зато, ну, это неплохо. Ну, ты начал разбираться как-то в себе, как какой-то жизненный тяжелый урок закалил тебя.
2: Мне кажется, любой травме такое оправдание можно сказать. Ну, зато ты теперь проработанный.
1: Ну, психиатрия — это прям, ну, это серьезно, не психолог даже. Не психотерапевт. Ну, ладно. Вот такое сообщение. Сдавала ЕГЭ в 2018 году. За час до выхода на экзамен слили варианты, и я списала первый попавшийся. Попался именно он. Вот у меня вообще, у меня не было такого, что сливали какие-то, потому что...
2: Да, потому что ты на Владивостоке жила, Саша.
1: Да, и мы вот первые. И как
2: именно вы сливали?
1: Да.
0: А когда я учился, некуда было сливать.
1: Ох.
0: Не было еще никаких этих ГДЗ.
2: И не было ЕГЭ, Антон.
0: И подобного. Ну, помимо ЕГЭ, знаете, тоже экзаменов-то хватало, так что... Да. Телефон-звоночек у нас.
2: Сергей дозвонился, расскажет о том, как экзамены проходили у него. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, я вам поплюсь, очень рад, что к вам дозвонился. Очень хорошая у вас тема, потому что она, ну, воспоминания такие пришли. И вы знаете, я хотел рассказать о экзамене, который я сдавал в далеком 1994 году. Это был государственный экзамен по гражданскому праву, я юрист по образованию. И в тот момент я уже работал следователем. Но мне, то есть я заочно заканчивал. И мне надо было сдать этот экзамен, но в те времена очень сильно было изменено законодательство. За год вышло более 80 основополагающих законов. И вы понимаете, какая это была, ну, колоссальный объем, что надо было изучить. Но это просто было невозможно, если честно. Нам даже говорили учителя, что вы не волнуйтесь, мы будем, если вы ответите правильно по старым, мы уже зачтем вам как бы ответ. Но если по-новому, это будет вообще замечательно. Но это было очень трудно, потому что старого мы тоже не знали. Ну, как знали, ну, половину, да, ну, ученики, господи. А нового мы не знали ничего, только слышали, что что-то есть. Но так как я был следователем по уголовному праву, у меня была уголовно-правовая специализация, мне как бы это гражданское не нужно было, и я как бы его подзапустил. И шел так на четверочку, если честно. Так. Ну, по старым, так сказать, законодательным актам. И когда наступил момент сдачи ГОСов, конечно, мандраж был у всех, но я решил провернуть такую, значит, операцию. Я пришел накануне, за день до экзаменов наших, и... значит, встречал всех с параллельной группы и спрашивал, какой номер билета, какие вопросы в этом билете, потому что вообще не было у нас никакой информации, методисты нам ничего не давали, все было очень строго.
0: Сергей,
3: это был Московский государственный юридический институт.
0: То есть, Сергей, вот пользуясь вашей терминологией, вы опросили свидетелей, правильно?
2: То есть вы в такой черной курочке, да, неприметной по гражданке?
3: Я опросил свидетелей, я опросил языков. Для меня они тогда были языки. Если бы они знали мою тему, они бы никогда в жизни мне ничего не сказали, потому что они тоже были юристы будущие и тоже понимали, что они сейчас бизнес-план мне делают, самый натуральный, что я потом, кем я и воспользовался. Я, значит, пришел домой и написал бомбы. Бомба – это такой лист, на котором ты будешь потом сдавать, то есть писать ответ на экзамене, на билет.
0: Заготовленный ответ на билет. Да, да.
3: Да. Абсолютно полный ответ на билет, который я положил потом в карман пиджака. Все билеты. Причем можно было просто руку засунуть и посчитать, какой билет вытащить. Они лежали все по номерам. Я знал,
2: какие
3: там
2: у вас
3: 20,
2: глубокие,
3: значит,
2: карманы в пиджаке, Сергей.
3: А я пришил карман.
2: Какие чувствительные руки.
3: Я пришил карман и все отсчитывал. И все. Вот. И когда я пришел на экзамен... И, значит, выбрал какой-то билет, номер меня уже не интересовал абсолютно. Ну, кое-что я, конечно, знал, я не был там совсем дурачком. Я, в принципе, с хорошистом закончил институт. То есть четверки-пятерки, троек не было даже. Вот. Но я очень боялся этого предмета. И я, значит, отсчитал, достал аккуратненько, там, наклонился, покашлял, шнурок завел. Я уже не помню, как я это сделал, но очень аккуратно я его достал. Тогда камер не было, тогда все это было, как бы... Только-только развалился Союз, но был беспредел, конечно, сумасшедший. И мы тоже были такими, знаете, тоже боевиками своего, так сказать, ну, своей стихии.
2: Так. Учитывая, что у вас в кармане были бомбы, конечно.
0: Да. Ну, и чего, засчитали?
3: Я сдал. Учительница на меня смотрела, она была в приемной комиссии, которая взяла у нас этот предмет. И говорит, я от такого ответа от тебя никогда не ожидала. Это пятерка, но я тебе не могу, говорит, поставить 5, потому что я знаю, что ты на 5 не знаешь.
2: Вот опять?
3: Я говорю, если вы начнете, говорит, задавать дополнительные вопросы, то, конечно, вы меня, говорит, завалите, потому что вы сами понимаете, тут объем бешеный. А мы ничего тебе задавать не будем, ты на билет ответил. Если бы ты не ответил на что-то, можно было. А так, ну, мы не имеем права. Но тогда были строгие регламенты в этом плане. Если я ответил,
0: и сколько
3: на билет,
0: получили-то, Сергей?
3: Дополнительных вопросов. Конечно, получил. Я полковник юстиции. Вы что, ребят?
0: Тогда сколько? Четверку она поставила или на тройбан только?
3: Четверку мне поставили. Я вам говорю, я закончил институт без троек. У меня четверки и пятерки. По уголовному процессу, конечно, только пятерки. А вот по гражданскому у меня четверочка. И по процессу тоже.
0: Сергей, спасибо. Сергей, спасибо. Извините, не так много времени. Классная история. Спасибо за такое прям погружение, можно сказать, в контекст, в ситуацию. Друзья, расскажите про свой запомнившийся экзамен. Экзамен, который к вам буквально во снах является до сих пор. Самый ваш классный, успешный экзамен или, наоборот, самый неудачный. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Кухня «Дельта» и удобно, и красиво, ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам, дизайн-проект в подарок, отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта», Ленинградское шоссе, Владение 91, строение 2, ТЦ «Авангард», второй этаж, сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта». Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио. Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
5: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс.
4: В любое время.
5: В любом месте.
4: Европа Плюс.

0: Так, сообщение про экзамены от наших слушателей вот такое вот. Когда были студентами, сдавали экономику возрастной, волевой, со взглядом, как будто ты уже никто, жесткой женщине. При ней боялся шевелиться даже воздух. Экзамен был назначен на 9 утра, но она почему-то приехала в 12. Все эти часы всю группу трясло. К ее приезду вся группа стала как вялые листья, которым уже ничего не надо. Сдали все на двойки, но ой, была пара троек.
1: Ничего себе, ну как будто уже такое большое опоздание, можно уже было предъявить что-нибудь. Потому что у нас
0: хотя бы там чувство вины, чтобы у препода проснулось. Да, но мы, нет, мы есть преподаватели. Угу. Есть преподаватель, который вообще...
1: А сейчас по правилам, ну, я, по крайней мере, мы ждали преподавателя там какое-то время.
2: 15 минут раньше в отведенное время.
1: Ну да, максимум 20, и могли уходить, если он опоздал.
2: Это если пара, а если экзамен, то ты сидишь и ждешь.
1: У нас как-то был экзамен всю пару, как-то на всю пару опоздал, и мы все ушли.
2: Ну и что, ну экзамен-то все равно не сдали.
1: Нет, потом просто на другой день его перенесли.
2: Так это же еще хуже, ты только распланировал здесь свой график.
0: Да, она еще злая, что вы не дождались, да.
1: Ну нет, было хорошо. Там мужчина был, и он...
0: Потому что это не была волевая, жесткая женщина.
2: Вот интересно, с точки зрения преподавателей, каково им вот видеть, что в глазах студентов такой страх, и вы наводите на них страх, и пользуются этим активно? То есть это что это? Такой свой психотип какой-то определенный, когда вы понимаете, что у вас есть власть? Или это ученический метод? То есть, ну, вы путем таких вот запугиваний заставляете их учиться, правда?
1: Ну, даже мои ученики боятся сдавать мне что-то.
2: Ну-ка, скажи что-нибудь
0: страшное. Ну, это понятно, тебя поближе узнают. Тут, конечно, забоишься.
1: Нет, я вообще супер преподаватель.
0: О-о-о, и сталь в голосе.
2: Супер преподаватель. Ну-ка, поругайся на китайском языке.
0: Металлические ноты.
1: Ну, нет. Я своих учеников люблю. Но они, правда, боятся. Вот это мне не очень приятно, кстати, видеть страх в их глазах.
2: А ты как-то в этот момент успокаиваешься? Да подожди,

0: Ну, да, я говорю, это же
1: Надежда, ну вы что, Наденька, Надюш, ты перестань плакать.
0: Это же для вас.
1: Давай вместе попьем баблтишку.
2: Голосом снежной королевы. Не бойтесь, что же вы там? Это кто это гусиной кожей покрылся?
0: Ужас, страшно.
1: Да.
2: Телефон, звонок у нас.
1: Яна дозвонилась, расскажет свою историю про запомнившийся экзамен. Яна, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Привет, Европа Плюс. Очень рада, что дозвонилась до вас. Я вас очень люблю.
1: Ура.
3: Да, у меня была такая история, которая до сих пор мне вспоминается. Это был экзамен по статистике. Оказалось, что это там довольно сложный предмет. Либо у нас был действительно такой преподаватель, который любил всех кошмарить. И это был уже третий курс. Был реально риск, что я вылечу из института, потому что каждый год у нас отсеивалось большое количество людей, и я вызвалась сдавать первой, потому что какая-то была такая особая, ну, не то что не любовь у этого преподавателя к определенным там ученикам, видимо, вот те, которые хотели там вытянуть себе оценки на какие-то более хорошие, он их действительно еще больше там пытался завалить. И я вызвалась, и, значит, стала, ну, отвечать на вопросы, он стал прям валить, и я понимала, что количество студентов, которые будут отчислены там в этом семестре, что вполне возможно, я туда попаду. Поэтому я просто вот настаивала преподавателя, чтобы он мне давал новые и новые там вопросы и задачи, и мне даже пришлось выводить формулы на доске, на огромной, на кафедре. Все там, огромный поток у нас был, все сидели студенты, в общем-то, недовольны, что я затягиваю этот процесс. Ну, немножко раздражались такие, но я понимала, что это мой единственный шанс вот добить как бы это сейчас. А в конце концов он поставил мне оценку, более того, мне там удалось его убедить даже поставить мне 4, и это меня спасло, я получила хорошее образование, а сейчас я на самом деле очень успешный финансист и руководитель.
2: А тот предмет вам пригодился когда-нибудь в жизни? Вот так вот, оборачиваясь назад.
3: Ну, частично да, но я могу сказать, что вот буквально недавно там читала статью Forbes, что даже выпускники высшей школы экономики часто говорят, что образование институтское им не сильно много помогло, обучение они действительно получают только в процессе работы.
2: Ну, это да, это база, да. Яна, спасибо. Спасибо большое. То есть нужно иногда заставлять. У меня один раз я заставлял препода поставить себе 3, потому что он увидел, что у меня зачетка вся хорошая, и он такой: ну, слушайте, вы только на 3 знаете. Я говорю, пожалуйста, я вам поставьте. Приходите пересдавать. Давайте, как будто вы не пришли, как будто вы болели. Он мне предлагал вот эти вот разные варианты. Еле уболтал я его.
1: Поставил 3 или на 4 таки?
2: Поставил. Нет. Но он мне еще, я 2 раза, он мне предлагал, возьмите другой билет, попробуйте. А давайте вот я вам дам еще дополнительный вопрос. Вот, и я вообще ни разу
0: не
2: оправдал
0: его. Он видел в тебе потенциал.
1: Угу.
0: А ты как-то его...
2: В моей зачетке,
1: а ты даже не потанцевал, Антон. Ну, хотя бы станцуйте что-либо.
2: Ой, друзья, расскажите про свои самые запомнившиеся экзамены. Наша сегодняшняя тема, экзамен, который мне снится до сих пор. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в группу Европа Плюс в ВК.

0: Богдан Медведев и Count on Me здесь на Европе Плюс. Отличный трек для экзамена по ритмике. А еще этот трек можно будет услышать 25 сентября на живом завтраке с бригадой У. А мы сегодня обсуждаем экзамены, которые вам снятся до сих пор, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Ну, представьте, я сдавал экзамен по философии и пришел на экзамен в кофте, где во всю грудь было написано «Италия». А это был экзамен, который был на следующий день после финала чемпионата мира Италия-Франция, когда легендарный Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци. И мне на это преподаватель сказал: «Уходите на пересдачу, потому что я Италию ненавижу».
2: Не повезло, конечно.
3: Вот да. Это да. Тогда же, по-моему, да, Зидана удалили, и итальянцы стали, по-моему, чемпионами мира.
2: Да, и все ненавидели Матерацци.
0: А вот если бы он попал, если бы он любил, наверное, даже не нужно было бы сдавать.
3: Тогда да. Но это лотерея. Либо нужно заранее узнавать, опрашивать.
0: Две футболки какие-нибудь надеть.
2: Я вот ровно об этом и говорил. Необходимо просто готовиться к тому, чтобы сделать хорошее настроение у преподавателя. Изучить его повадки.
3: Не к экзамену, а к преподу готовиться.
2: Да, да. Помогает.
3: Это иногда зачастую эффективнее. Друзья, расскажите про себя, про свои экзамены. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Это

0: Доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
5: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
6: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
5: europaplus.ru.

0: Сообщение от наших слушателей про самые запомнившиеся экзамены мы сегодня говорим. Илья рассказывает. Запомнился экзамен, уже не помню по какому предмету, не помню его учителя, потому что посещал пары очень редко, может, раза два за целый учебный год. Получилось так, что в конце на экзамен я вообще опоздал, пришел самый последний, и учитель, улыбаясь, спросил: «Ну, наконец-то я тебя увидел». Мы... Так себе начало, да? Разговора с преподом на экзамене. «Ну, наконец-то я тебя увидел». С ним побеседовали, узнали много общего именно по спорту. Он вдохновился моими достижениями в спорте. В конце спросил: «Ну, что тебе, говорит, поставить?» А на минуточку учитель был один из самых строгих. Ребят, которые сдавали из моего курса, 50% не сдали. Я удивленно ответил: «Можно 4?» Он ответил: «Четверка так четверка, спортсмен». И поставил. Запомнил этот момент на всю жизнь.
1: Я вот просто помню, сколько раз нам говорили, когда мы играли в КВН: «Вот вы прославляете университет, и мы вам тоже поможем на экзамене». Почему-то именно в летнюю и в зимнюю сессию они забывали про эти слова.
2: Ну, нужно было какую-то сценку показать.
1: Да мы пытались.
2: Да?
1: Показывали, правда.
0: Да, линейкой выходить, да, там, музыкалку еще втиснуть.
1: Да-да-да, смешно, конечно, круто.
0: Нет, а преподам разминка. Ну, это все хорошо, а теперь вот давайте кулачковый механизм рисуем.
1: Вот это, конечно, обманка такая, на которую все велись.
2: Ну, возможно, нужно было в спорт идти, как наш слушатель.
1: Ну, это вообще удивительный вариант на самом деле. Когда...
0: Правда, да, редкость большая. Угу. Может, просто действительно совпало, что вот, Артур, то, что ты говоришь, что надо готовиться не к экзамену, а к преподу. Угу. И тут совпало, что преподавателю именно этот вид спорта был интересен, там, что-то такое.
1: А какой вид спорта, не сказан был, да?
0: Не написано.
1: Да, может быть, просто борьба и там, ну, такой, знаете, человек в физической форме, хороший, здоровый.
0: Испугался препод.
1: Да. Давно я тебя не видел. Какой у тебя бицепс? Че поставить? Интонации были такие, быть может, у преподавателя. Неизвестно. Да, так, Елена дозвонилась, расскажет свою историю про запомнившийся экзамен. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена. Рассказывайте, пожалуйста.
3: У меня такой случай. Ну, уже прошло, конечно, довольно-таки много времени, уже больше 40 лет. Я в свое время закончила кулинарное училище и доучивалась в вечерней школе. Естественно, там учились все и старый, и млад. Потому что всем надо было получить образование среднее, 10 классов. И, естественно, ну, кто там из старых что знал? Сдаем экзамен по химии. А у нас был такой мужчина, он все время приходил на экзамен и говорил: «Я ничего не знаю». По химии у него учительница спрашивает, она говорит: мне надо вас аттестовать, ну хотя бы хоть что-то, то есть на пару вопросов вы должны ответить, чтобы хотя бы тройку там поставить. Она говорит: напишите формулу воды. Он говорит: да, хорошо, он пишет H2O на доске, она: напишите формулу соли. И тут он поворачивается у нее и спрашивает: а какое вам, мелкое или крупное? Вот это я до сих пор это помню. Я говорю, мы так смеялись все. Учительница такая на него посмотрела, говорит: хорошо, идите 3. Вот этот экзамен я никогда в жизни не забуду. Мне было тогда 17 лет, сейчас мне 58. Я до сих пор это помню.
0: Соль, Елена, ну, так может быть, он имел в виду, каким шрифтом писать этот, натрий хлор или что там?
3: Может быть, не знаю. Но это запоминающаяся вообще вещь такая на всю жизнь.
0: Да, это правда, забавно. Спасибо большое за звонок.
1: Мне по этому поводу вспомнилась история от моей жены, которая рассказывала как-то, как она помогала какому-то тоже однокласснику, который плохо был в математике, получить оценку хорошую. В общем, у него спросили формулу дискриминанта. Она, моя жена, написала на бумажке b квадрат минус 4ac. Показывает ему, и он такой говорит: b квадрат минус час. Да, тогда тоже не оценил никто.
0: Да. А, друзья, есть еще время у вас рассказать свою историю. Можете написать текстовое сообщение про экзамен, который вам до сих пор снится. Можно в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа Плюс ВК.

0: Сообщение от наших слушателей про запомнившиеся экзамены. Добрый вечер. Сдавала режиссуру. Предмет интересный. Мне очень нравился, но я так перенервничала, что получила тройбан. До сих пор обидненько. Екатерина.
1: А там интересно, нужно что-то поставить? Или тоже термины какие-то отвечать?
0: Не знаю. Без деталей.
2: Надо, чтобы фильм окупился.
0: Может быть, просто пропичить фильм, получить финансирование от фонда кино. Не знаю. Непонятно. Друзья, но понятно, что через несколько минут мы будем подводить итоги сегодняшнего голосования, а вы можете за эти несколько минут оставить свой голос.

0: Это Ava, Meet Me in the Dark. Ну, примерно об этом. Кстати, сегодня о встрече в ночи мы обсуждали, вспоминали экзамены, которые вам до сих пор снятся в кошмарах или только. Какие экзамены снятся? Выясняли мы в голосовании. Во-первых, меньше всего, оказывается, снятся и запоминаются самые первые экзамены, потому что за ними огромное количество разных историй, которые и отпечатываются в жизни. Самые запоминающиеся — это экзамены, которые вы сдали случайно. Вот тут большинство наших голосов. 34%. Ну, это правда, это такое стечение обстоятельств, когда вся вселенная тебе улыбнулась, и ты понимаешь, что все.
1: Очень хочешь, запомнишь,
0: на
1: конечно.
0: Коне. Да, на втором месте это экзамены, которые чуть не завалили. Тут 18%. Вот такая история. Да, судя по всему, самые сложные не особенно запоминаются, а вот когда что-то произошло, это, конечно, история, которая передается.
1: Когда удача посетила, да. Ну, тогда остается нам только всем пожелать удачи, кто когда-либо будет еще сдавать какие-то экзамены.
0: Друзья, и сказать, Антон, да, прости, что если вдруг вы испытываете трудности, знаете, что как минимум у вас появится классная история, которую вы будете потом делиться и рассказывать.
1: И ночной кошмар в будущем. Всем хорошего настроения. До завтра. Пока.
0: Пока.
2: Пока. Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Европа плюс. 9 вечера в Москве.

0: королева поп-музыки. Диджей, который долгое время был первым в DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Мадонна, Bizarre. Прямо сейчас на Европе Плюс. 21:18 в Москве. Привет всем, кто меня слышит. Добро пожаловать в вечер понедельника. Да, приятный вечер. Ну и завтрашнее утро тоже будет не менее приятным, потому что его стоит начинать вместе с бригадой У. Вэл, Вики, игры, подарки, сейф с деньгами, классная музыка, утро, которое ты заслужил. Поэтому ни в коем случае не упусти шанс начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Бригада У с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 17 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: Реклама.
7: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
8: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
9: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
10: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
11: Для вас выгодное предложение.
10: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
12: Привет, я Антон Камолов.
13: Я Лена Обитаева.
12: Мы тебя слушаем.
14: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
15: По будням с 8 до 10 вечера.
12: Обсуждаем самые удивительные истории.
13: Говорим на самые актуальные темы.
15: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так, погнали вперед. На очереди классная музыка. Могу пообещать встречу с новым треком нашего эфира. Это Two Colors и Примадонна. Также появится Дивак. Slow Down. Ну и не пропусти горячую историю от Шакиры. Дай, дай. И вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 45. Будь с нами, получай удовольствие.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

0: Примадонна, горячая новинка от немецкого дуэта Two Colors, классный трек, за который уже можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если, конечно же, есть желание в эту пятницу увидеть хит в списке 40 лучших одного из главных чартов страны. Далее предлагаю послушать Лирика и его аутентичную песню, еще мегазвезду из Швеции Ларин Warning Signs, и послушаем Дати, легкую электронику под названием Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами, отличного вечера, и не пропускаем очень важную информацию насчет живого завтрака с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: ТОП 40. Light. Акустика. Европа Плюс.ру.
5: Больше хитов, больше музыки.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Все так, ровно 45 минут, никаких пауз, никаких разговоров и ничего лишнего, а только лучшие мировые поп-хиты. И вот что услышим. Группа Cat's Eye, хит Animal. А также появятся одни из монстров кей-поп направления BTS, Swim. И 3 минуты чистейшего позитива. Kungs, Theophilus, London, Galaxy. Это лишь малая часть того, что услышим на Европе Плюс в эти 45, так что остаемся вместе с нами.

0: Cruise.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23 часа в Москве.

0: девушек с разных континентов, на которых и приятно посмотреть, и приятно послушать. А на подходе у нас один из артистов «Живого завтрака» с бригадой У, Тима Белорусских, который тоже будет раскачивать ВК «Стадиум» 25 сентября. Там мы услышим и его последний хит «Мысли», и лучшие его хиты в живом исполнении. А еще круто пройдем время вместе с Вэлом и Вики, которые абсолютно всех в это утро снабдят бодростью, классным настроением и крутейшими подарками. Так что советую быть. Приходим, приезжаем, прилетаем. 25 сентября, ВК «Стадиум», вход абсолютно свободный. И да, начнем в 7 утра, не проспи.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 13 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 17 градусов, ветер северный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

еще один свежий подгон. Shine. Так называется трек, который представила целая банда крутых ребят. И здесь имена очень даже нам знакомые. Тут Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и плюсом Эйден Мартин. Хочу заметить, что таким внушительным составом парни собираются впервые. И, как мы слышим, очень даже не зря. Отличная работа. Окей, уже в столице 23:33. Не будем тратить время на разговоры. Погнали дальше. А по дороге к нам присоединятся Джон Саммит и Инес с весьма мощной дэнс-темой Crystallized. Послушаем, подвигаемся немного и услышим здоровяка, который своим голосом способен очаровать, ну, по-моему, любого человека на этой планете. Тедди Симс и Мистер Know It All уже через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс.

С Тейм Импала, Дженни, Дракула. Вот такой набор на подходе. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Летим во вторник. В столице полночь.

0: Music Sounds. Еще один классный хит от братьев Хайн. Дуэт Fastboy. Да, Феликс Лукас до сих пор в строю и до сих пор радует нас классной музыкой. И предлагаю продолжить тематику немецкой электронной сцены. На подходе проект из Гамбурга, Нептуника с крутейшей новинкой What If. Чуть раньше звезда Британии Dua Lipa, суперхит Levitating. И послушаем немного кей-поп музыки. Чимин трек под названием Who. Только прежде Алекс Мануйлов спешит напомнить про...
1: Алекс Мануйлов. Лучший старт Cat's Eye, Animal. Мощный взлет Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

невероятная работа. Это «Нептуника» на радиостанции номер один в России, в Москве 0:33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с Европы Плюс. Запрыгнули во вторник. И не забываем, что встретим его с бригадой У. Вэл и Вики придут сюда, как обычно, к 7 утра по московскому времени. С играми, с подарками. Всем раздадут бодрости и отменного настроения. Поэтому заводим будильники, да, чтобы не проспать. А пока, пока позитивом нас будут заряжать Биби Рекс и Дэвид Гетта с танцевальной вещицей Sad Girls. Еще ждем величайшего модника планеты Уикенда, Take My Breath, а раньше всех команда Temper City, которая уже смогла покорить наш Еврохит ТОП-40 с работой Take My Breath.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, на ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как Let Me For

0: солнечная тема от Мизма. Hello. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: продюсер из Британии Во Райнер, а голос хиту подарила певица из Канады Ларин, и получилось, по-моему, ну очень даже. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Мадонна и Мартин Гаррикс. Вторая строчка нашего еврохита, трек Bizarre, чуть раньше парень из Санкт-Петербурга Альберт Брайт со стильной работой Wild, и услышим Dati, Take Me There буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 17 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
5: 12+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

оторвемся на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября в ВК-стадиуме. Приглашаем туда абсолютно всех. Будет круто. Тысячи слушателей Европы Плюс, приятные сюрпризы, вкусности на завтрак и, конечно же, Вэл и Вики на сцене все утро. Будем дружно будить страну. Вход абсолютно свободный. Начнем в 7 утра. И лично я настоятельно рекомендую заглянуть на наш утренний движ.

0: пожалуйста, моя Мишель, если я буду танцевать. Еще кей-поп команда Айв и Дэвид Гетта, Супернова Лав. И Маршмелло, Португал и Мэн, Феникс. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что полный вперед, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
3: Вэл.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

если я буду танцевать? И что значит если? Мы обязательно будем танцевать, и есть под что. Впереди больше хитов и больше музыки, если быть точнее, то парни из Барселоны, Сидерленд и вирусная тема Ту-ту-ту-ру, еще итальянский проект Аве и один из главных хитов прошедшего лета Meet Me in the Dark. И послушаем Оливию Дин, красивую историю Man I Need.

Из Барселоны, это Сидерленд на радиостанции номер один в России. В Москве 2:33, и что? И правильно, продолжим наши ночные посиделки и продолжим в очень даже приятной компании, к компании проекта Divac, Fat Track Slowdown, еще захватим Алекса Уоррена с работой Fever Dream и предлагаю еще Тедди Свимса Soul Hit, Mr. Know It All через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Пойдем по списку. Нептуника, What If. Еще один из моих любимчиков, это Миша Миллер, Алекс Вилле, бам-бам. И послушаем Инно, Hit Up. И все это мы услышим уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.